Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер С-77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ 6101321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

слушаете радио «Алтфм». Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
5: Проверьте, авто проводится выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
7: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
18: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник. В 9 вечера. Категория 16+.
19: Welcome back, and right now...
20: А теперь тусовка.
19: On DFM.
20: DFM.
19: Потому что радио DFM. DFM.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. DFM. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Опа!
10: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга». Во вторник в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
11: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
12: Welcome back, and right now.
13: А теперь тусовка.
12: On DFM.
13: DFM.
12: Потому что радио DFM.
13: DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 7 часов. Разбудилики. Саймон, Катя, DFM.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка, шурум-бурум, вопилки-вопилки. Как читал великий рэпер Винни-Пух, кто ходит в гости по утрам,
1: тот поступает мудро.
0: Мы пришли к тебе через радиоприемники, так что готов завтрак, а мы начинаем. Это шоу «Разбудилки».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбала О, Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи, Катя, looking good this morning.
1: Спасибо, Саймон, это на пятницу на нас так хорошо влияет.
0: Да, прямо как крем для лица, да?
1: Реально, морщинки разглаживаются. Заметил, что чем старше мы становимся, тем больше характерных звуков и всяких междометий мы издаем. Вот вспомни звуки отца. Что это? Да-да-да.
0: Но больше звуков из себя.
1: Мать что делает это? Постоянные вздохи.
0: Или,
1: что,
0: или перед предложением «так».
1: «Так» всегда. Так. Прежде чем что-то сделать, нужно сначала сказать «так».
0: «Так».
1: По себе замечено, когда я сажусь в машину, я говорю «опа».
0: А, да?
1: А когда выхожу из машины «эть».
0: Да ты что?
1: Да, по-другому это не работает. Это звук... прошивка какая-то стала.
0: И, изо рта выходит звук, правильно? И,
1: ну, откуда еще?
0: Мало ли, ну уточни, Кат, ты что?
1: Просто, чтобы вы знали, если в какой-то момент вы садите в машину и говорите «опа», вот, знаете, вы повзрослели.
0: И выскочил сай, да? Gangnam Style. Оп.
1: Да-да-да. Вот, может, поэтому мы и взяли аббревиатуру «опа» для игры «разбирайка». Разбирай, расшифровывай «ОПА» максимально смешным образом. Мы собираем комментарии в течение всего эфира, а в завершении наградим самый классный подарком от Радио DFM.
0: ОПА, он плюет аккуратно.
1: Какой молодец.
0: Культурно плюет.
1: Опять проспал. Аплодисменты.
0: Ух ты, аплодисменты тебе. Давай к нам, сейчас тебя добудем и разбудим, и помоем. Словами, конечно же.
1: Да, а еще можно заказать пробушку вместе с участием в игре «Разбирайка». Все там же в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь и кого нужно разбудить?
0: И номер подъезда, если у тебя есть такое желание. Ну что ж, пока говорили «опа» и продолжали «Gangnam Style», опа, пришла пятница, ladies and gentlemen. И раз в неделю, что мы делаем, мы поем под наш...
1: пятничный гимн.
0: Let's do it! И все вместе с нами, поехали! It's Friday then, Saturday, Sunday. What? Сибири-бам-бам! What? Ну что ж, поехали! It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Опа! Шоу «Разбудильники» на Радио ФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы. Диджей Саймон, черный перец. Опа! Ребята, там три буквы. Кто-то видит три буквы. Причем...
1: Да никто не видит, Сай. Каждый думает, мир
2: серьезно, что ли? Серьезно? А я смотрю, ой, опа! Не хватает одной буквы в начале.
1: Все хватает.
2: Кстати, все можно... была полная.
1: Полная опа у нас в телеграм... Ой, в наших мессенджерах и в группе ВКонтакте, если что. Кстати, можем расшифровывать эту аббревиатуру. Игра «Разбирайка» уже продолжается. И начинается наша пробушка. Как зовут, где живешь, кого хочешь разбудить этим утром. Все эти комментарии ждем в ВК и в мессенджерах.
2: Ну что же, кто проснулась или кто проснулся? А, проснулась раньше всех Татьянка. Она пишет у нас в мессенджере: «Доброе утречко, Саймон и Катя. Пишет вам Татьянка из Риги. Это Латвия. Разбудите, пожалуйста, нас с дочей. Нам сегодня ехать с ее классом на экскурсию. А мы как вяленые помидорки. Надо срочно прийти в себя. Всем отличного дня».
1: Захотелось вас есть, вяленые помидорки.
2: Ну, кстати, я в Латвии ни разу не был.
1: И это, пожалуйста.
2: Да? Ну, ладно, Латвия, Рига. И кто там еще с дочкой? Татьянка и дочка. Включите тусовку. Let's go.

0: Доброе утро. Едем с любимым мужем на работу. Разбудите его, пожалуйста. Сегодня как-то особенно тяжело вставать. Спасибо, разбудильники, что вы есть этим прохладным сонным утром. Ваш заряд бодрости придает оптимизма, говорит Эвелина.
1: Ой, муж, просыпайся и включи тусовку.

0: Йоу. Ну, работаем дальше. Ой, наш постоянный Максим всегда отмечается.
1: Постоянный Максим.
0: Да, вообще он как слово постоянно из, на греческом.
1: Перманентно.
0: На греческом.
1: Да, не знаю, простите.
0: Константин, Констант.
1: А, Константа.
0: Константа, да. Вот. Доброе утро, пишет Макс. Ди, команда, Саймон, Катя, Натя, Андрей. Он всех нас знает.
1: Как
0: да.
1: Приятно.
0: Весь коллектив знает, всех уже разбудил. Разбудите, пожалуйста, всех поклонников Формулы-1. Впереди Гран-при Сингапура. Ну, кстати, уикенд уже начинается сегодня. А последняя в этом тройнике, то есть три гонки подряд.
1: Угу.
0: Чтобы вы все поняли, да.
1: Зиба-зиба.
0: Да. Максим Москва. Кстати, ты не слышала, что гонщики из кудеря Феррари, они захватили их социальную сеть и начали сами от себя пилить видос. Поменяли ваши фото на аватарку с собой.
1: Ничего не поняла. Кто захватил?
0: Твой Леклер и Льюис Хэмилтон. Они захватили соцсеть скудерия Феррари. И там в течение двух часов просто пилили вообще черт знает что.
1: Развлекались как могли. Анастасия пишет. Доброе утро, разбудильники. Разбудите, пожалуйста, город Одинцово, Московской области. Всем отличного Friday.
0: Катя, я чувствую, что нам скоро с тобой бы захватить социальный сеть Radio DFM.
1: Пора уже это сделать. И выкладывать все, что только захотим.
0: Именно то, что ребята и делали. Так что мы повторим этот тренд у себя. Просто я буду фотографировать о кого?
1: Кого?
0: О кого?
1: Угу.
0: О,
1: угу. Ладно.
0: Это нигерийский тягучий суп.
1: Ага.
0: Да, такой сопливый.

0: надо же. Слов не хватило, и человек Ладно, работаем, Кать.
1: Работаем. У нас есть телефон прямого эфира. Напомню, +7 495 956 101.2. Если набрать его прямо сейчас, попадешь в эфир, поиграешь и заберешь подарок от Радио ДФМ.
0: А если чуть-чуть
1: помедленнее?
0: Чуть-чуть помедленнее, да.
1: +7 495 956 101.2.
0: О, всем спасибо за внимание и отличной пятницы. Это шоу «Разбудилники». Включи тусовку.

0: Ради ФМ шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает.
10: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
13: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
14: ОККО представляет.
15: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
16: Простые военные учения.
14: Главный сериал года в ОККО.
17: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
18: Я про это написать хочу.
14: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
19: Welcome back and right now.
14: А теперь тусовка.
19: On DFM.
14: Потому что радио DFM.
19: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Чек-чек, бум! Всем купидонский ди привет. Здесь даже носок, потерявшийся в стиральной машине, может найти свою вторую половинку. Это шоу «Разбудилники». На связи с Ваха Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Начинается игра «На паре», где наши слушатели так ловко склеивают пары, что магнитики на холодильнике начинают завидовать.
3: И волноваться.
2: Конечно.
3: А нам дозвонился Вячеслав, город Печора, Республика Коми. Слава, привет.
2: Hello, Коми. Вячеслав.
4: Привет.
2: Ну, я был в Ухте и в Сыктывкаре.
3: Ага. Ну, молодец. Это что мы должны сказать?
2: Это твои соседи.
3: Слав, это твои соседи? Давай получим...
2: Что-то со связью, кажется.
3: Давай получим географию.
2: Сорвала связь, к сожалению.
3: Жалко, потому что я тут узнала, что Республика Коми, там разговаривают на языке Коми.
2: Ну да, там есть свой язык Коми.
3: Два государственных, русские Коми. Вот хотелось бы что-то услышать от Славы.
2: Если ты приедешь в Ухту,
3: так.
2: И скажешь «Ух ты!» Вот.
3: И что?
2: В клубе кричат «Ухта!» Вот такая речевка, мы в клубе кабину фигачили.
3: Думаю, что это не язык Коми.
2: Язык, но вот так в клубе, вот такие речевки были.
3: Алло, Слав, у нас с тобой связь наладилась? Приветики еще раз.
2: Прервался. Вот, просто спрашивали, но Ухта и Сыктывкар, это же твои соседи, правильно?
4: Это 200 километров туда, 100 километров туда, да.
3: Ну да, рядышком.
2: Соседи по 200 километров.
3: Слав, ты говоришь на языке Коми?
4: Ну, чуть-чуть понимаю, но говорить не говорю.
3: Нет?
4: Только могу сказать вот такое вот. Доброе утро.
3: О, скажи доброе утро.
2: А как будет?
3: Подожди.
4: Витя Оланен.
3: Витя Оланен?
4: Да.
3: Прикольно.
2: Витя Оланен, вау. А как просто привет будет? Привет.
4: Привет.
2: А, привет, тоже привет.
3: Это он так зашифровал, не знаю.
2: Вау, а последнее слово. Как будет красивая девушка?
3: Первое, что интересует Саймона.
4: Ну, на самом деле, не знаю, а красивая будет Митя.
3: Митя.
2: Митя, вау.
3: Я Митя?
2: Митя леди, Митя герл.
3: Все, ребят, давайте уже быстрее играть. Игра на паре. Слав, мы здесь ищем пару всему, чему угодно. И людям, и предметам. Мы тебе слово, ты нам пару для этого термина. Итак, в течение минуты на 5 пар. Готов?
4: Конечно.
3: Поехали.
2: Даже для Мити, да? Окей, let's go. Пятница.
4: Суббота.
2: Окей.
3: Ну, ладно, пара. Моника Белуччи.
4: Джейсон Стэтхэм.
3: Где они вместе пересекались?
2: Я уверен, что Джейсон не против.
3: Не, мы ищем пары, ты помнишь задание?
2: Ну, он же актер, а она актриса.
3: Ну, да, окей,
2: поэтому,
3: ладно.
2: По этому плану, да. Так, дальше. Родительское собрание.
4: Скажи. Пуч.
2: Пуч? Трэш?
4: Учительская.
3: У тебя мало времени, давай.
2: Давай.
4: Учительская.
3: Учительская,
2: ну,
3: нормально.
2: Ну, пусть будет так, да.
3: А Кэрри Брэдшоу?
4: Я не знаю, какой.
2: А кто это?
3: Понятно.
2: Это есть пара, да? Кто
3: пара,
2: это, да?
3: Мужчина, ее мечты. Едем дальше.
2: Так, швабра.
4: Тряпка.
3: Хорошо. О-о-о. Рокфор или Рокки из Чипа Дейла? Его пара. Что он любил, не помнишь?
2: Мне кажется...
4: Нет.
2: Вячеслав?
4: Это мультик тысячелетней давности, я его тысячу лет назад смотрел.
3: Да ты чего, не помнишь, когда у него усы вот так вот вставали? Когда он что видел?
4: Это Рокфор, да.
3: Ну что он любил-то?
2: А чем ответил-то в итоге?
4: Сыр.
3: А, сыр, да,
2: конечно.
3: Все, слушайте, на 5, по-моему, мы собрали выполненных заданий. Мы тебя с этим поздравляем, отдаем подарок от Radio DFM.
4: Спасибо.
2: Если что, Кэрри Брэдшоу, это что или кто?
3: Это персонаж из сериала «Кекс в большом городе».
2: Вот теперь ты знаешь, вот, расскажи всем в Коми. Так, теперь время приветиков. У тебя есть секунда 6.
4: Передаю привет всей Республике Коми, а именно городу Печора. Все, кто меня узнал, все, кто услышал, всем привет.
3: Коми, включи тусовку, слова, а ты Митя. Красавчик.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, сижу и балдею от фразы «языком чесать».
3: What?
2: А дальше что? Языком пылесосить и мыть окна.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит 14 градусов тепла. Днем температура воздуха поднимется до плюс 24. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
9: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И наша такая суровая рубрика «По фактам чисто». Проходимся, разумеется, музыкальным. Сай расскажет что-то интересненькое про артиста, а, возможно, трек.
1: Да? Ну что ж, вот про какой трек сегодня речь пойдет. Ну что же, сегодня один из самых необычных фактов из мира музыки последних лет.
0: Mm.
1: Главный хит этого лета «I'm Moving to the Sun» изначально был ИИ-треком венгерской целительницы Бернадет Ганго, ее зовут.
0: То есть она, это заклинание какое-то или что?
1: Ну, как история умалкивает. Но она выступает как email angel. А на самом деле практикует рейки. Это энергетическое целительство. Рейки называется. А музыка для нее просто хобби. Вот в апреле этого года ее ИИ-версия этого трека «I'm Moving to the Sun» завирусилась в TikTok и Reels. И на нее обратил внимание французский диджей Хюгел. Правильнее, Ужел. Он француз. Он решил сделать просто необычный ремикс, а практически он пересобрал трек с нуля. Привлек легендарную певицу Ultranate, которая записала новый вокал, а Email Angel, то есть венгерку Бернадет Ганго, он добавил псаторы.
0: То есть она денежку с этого рубит.
1: Да, но это же ее трек. И вот так и демка венгерской целительности превратилась в международный танцевальный хит.
0: Мы дэнсим под трек венгерской целительницы.
1: Прикинь.
0: Кто бы мог подумать.
1: Вообще.
0: Исцеляемся, ребята.
1: Исцеляемся.
0: Сделай погромче.
1: Ну, давай исцеляемся оригиналом тогда.
0: Оригой давай.
1: Да, раз на то пошло, то есть послушаем целебный кусочек оригинала.
0: Давай, я уже чувствую.
1: Все.
0: Энергию.
1: Погнали.
0: Здоровье, да, давай.
1: Ты готова, да? Морально и физически.
0: Физически.
1: Поехали. Вот так звучало оригинал.

0: что?
1: Я чувствую.
0: Серьезно?
1: И лишний вес уходит, ты посмотри.
0: Ребята, в эфире работает венгерская целительница. Ну, кстати, оригинально неплохо.
1: Вообще, очень хорошо. Но все-таки уже молодец, он сделал все качественно.
0: Биток такой добавил, да? Ну что ж, надеюсь, мы исцелили всех.
1: Будьте здоровы.
0: Это чё?

0: на радио DFM.
1: Реклама.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. Ауэр телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
3: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilgi.ru.
4: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
10: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Защитник доступен со скидкой 100% на ряд тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: All right.
3: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, Диджей Саймон Черный Перец.
3: Хотим напомнить, пятница, попкорн и список кинорекомендаций от Саймона. Вот он, идеальный вечер. А что порекомендуешь? Рассказывай.
2: Сегодня в «Киносай» с одной стороны фильм о страхе высоты, а с другой сериал о семейном противостоянии.
3: Wow.
2: А если за выбор фильма тебя до сих пор не платят, то зачем тогда тратишь всю свою молодость? Просто прыгай ко мне в мессенджер DJ MC Simon за подборками.
3: Опа!
2: Так, первый фильм. Фильм «Вышка» получил продолжение.
3: Кто бы видел первую часть или что?
2: А, ты первую часть не смотрела? Вау, это как бы там, где две подруги застряли на вершине заброшенной телевышки.
3: Так.
2: Это просто отвал башки вообще.
3: Зачем
2: фильм.
3: Они туда поднимались?
2: Ну, потому что...
3: Будьте здоровы.
2: Как это говорят? Отвага и как там?
3: Слабоумие.
2: Отвага. Слабоумие, да. Слабоумие, кстати, вот экстремальные. Они же любят. Для них это адреналин. Вот. А теперь вышла «Вышка 2».
3: Они, наконец, спустились?
2: Нет, я просто не хочу спойлерить. Этот фильм, он очень популярный в России, кстати. Вот, его очень многие любят. Вот, а «Вышка 2» — вот это экстремальный триллер о том, как две подруги, опять же, застряли, опять же, на отвесной скале в Таиланде.
3: Ну, это чистая женская, знаешь, дважды на одни и те же грабли.
2: Думаешь, да? Окей. На самом деле, из-за абсурдности сюжета и диалогов триллер, по мнению многих критиков, превратился в комедию местами. То есть, это знаешь, как ты ужастик смотришь? И моя бабушка раньше кричала: «Ты куда идешь? Там же тебя ждет!»
3: Да-да-да.
2: Вот так эти две подруги и залезли, и застряли, блин, еще там. Ну что ж, теперь обсуждают, куда занесет героин в «Вышке 3».
3: Угу.
2: Хорошо. Переходим к следующей работе. Окей. Вышла новая экранизация одноименного эпического романа Джона Стейнбека «К востоку от Эдема».
3: Что за жанр?
2: Это драма. Ты не читала, не смотрела?
3: Нет.
2: Но, кстати, была уже несколько экранизаций в истории и есть, бестселлер, книга. Поэтому два в одном. Книговеды прочитают, а кинонутые, как я, посмотрят. «К востоку от Эдема» — это довольно мрачная семейная драма о двух братьях, чьи жизни и сложные отношения навсегда меняет появление загадочной и безжалостной девушки.
3: Они оба претендуют на ее сердце? Или что?
2: Не хочу спойлерить.
3: Хорошо.
2: Но, как говорится, когда два мужика бодаются, часто бывает, что виновата она.
3: Ага, конечно.
2: Так что все, с меня
3: к
2: все.
3: «К востоку от Эдема».
2: Да, и «Вышка 2».
3: Приятного просмотра.
2: Бон аппетит.

0: включить.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит 14 градусов тепла, днем температура воздуха поднимется до плюс 24, ветер восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф/сбербанк.пау. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о-о, олла параболла, ди человечище. Это шоу с самым длинным названием в России. Пока писали, наступила пятница. Это вечно пятничное шоу
2: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбала, о, Мэри Окваланджа.
2: Тот самый Саймон. Опа! Вот какую аббревиатуру мы расшифровываем в игре «Разбирайка» сегодня. Отправляйся в группу ВКонтакте, под последним постом присоединяйся к расшифровке или оставляй идеи в нашем мессенджере. В завершении эфира выберем лучший и наградим подарком от радио DFM.
1: Опа, офигенно проснулся. Аплодисменты уже были, да?
2: Да.
1: А это мы уже читали.
2: Отряд петушиного ансамбля.
1: Ух.
2: Я точно знаю, что ты готов возглавить его. Ну-ка.
1: Почему? Почему же?
2: Потому что ты кричишь, как петушок.
1: Не, просто это мы в школе научились имитировать, но петушиный ансамбль я никак не собираюсь возглавить.
2: Ну нет.
1: Ты с чего ты здесь?
2: Да в хорошем смысле. Просто прокричать, как петушок.
1: А в каком смысле хорошем, где я стою?
2: Видишь, я не умею.
1: Да?
2: Ладно, не возглавляй.
1: Это была утка, это никак не петушок был.
2: Может, тебе вот эта версия больше понравится? Осенняя прелесть активирована. Да?
1: Катя,
2: видишь, никак не петухов.
1: Как я тебе уже затроллил. Катя сегодня не понимает, Сай. Ну, покажи.
2: Я не поняла, ты обиделся или нет?
1: Я же тебя троллил. Нет, Катя, ты прикинь, я во главе петушиного оркестра.
2: Ансамбля
1: или оркестра, блин.
2: Или оркестра, это как хочешь.
1: Ребят, это же ваше, это же мем.
2: Не пытайтесь создать это с помощью ИИ.
1: Не повторите никак дома. Да, да. Да. У нас Настя вообще выгорает. Это Настя у нас не продюсер.
2: Есть у тебя еще идеи расшифровки? Ну, опа.
1: Ой, проспал.
2: О, это жиза.
1: Как тот сурок из мема. Помнишь?
2: Это очень эмоциональная версия. Ну, наконец-то! Вот он, возглавляющий ансамбль. Петух.
1: Я никак не возглавляю, Кат. Прекрати.
2: Ладно. Он просто умеет кукарекать.
1: Ладно, ребят, у нас скорая пробушка. Кат, что мы делаем?
2: Сливается, смотри-ка. Пробушка. Да. Мы здесь сообщаем, как тебя зовут, в каком городе ты живешь и кого хочешь разбудить. Делать это можно в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
1: Теперь встречаем не ансамбль петушиный, а пятницу.
2: И подпеваем этому гимну вместе.
1: Выпиваем гимн.
2: Подпеваем.
1: Подпеваем. Понял. Все, встречаем. It's Friday then. It's Saturday, Sunday. What? Кат, прекрати.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон. Черный перец Акбалао.
1: Заявки на пробушку получили. Группу ВКонтакте под последним постом видим и в наших мессенджерах тоже.
2: Достаю из своих широких штанин.
1: Телефон.
2: Да, чтобы прочитать прекрасные сообщения. Вот пишет Александр. У нас в мессенджере привет. Пятница любивые. Вот, слитно написал.
1: Пятница любивые?
2: Да.
1: Хорошо.
2: Это новое слово он придумал.
1: Да.
2: Чувак работает в нашем стиле.
1: Забираем, да?
2: Да.
1: Да,
2: пятница любивые. Разбудите мою лень. Ой, please.
1: Лень?
2: Лень, да. Там мягкий знак в конце, но у меня во рту же нет этого, этой буквы, так что лен. Вот, please, устал работать, Саша, Новосибирск.
1: Ну, ну что ж, взбодрим.
2: Саша, ты и, собственно, Елен, есть для вас песни.
1: И никого не надо. Песня посвящается Лене.
2: Да, да, да.

0: Доброе утро, меня зовут Анастасия, город Ростов-на-Дону. Разбудите, пожалуйста, моего сыночка Олега и брата Ивана.
1: О, погоди, Ростов-на-Дону? Mm-hmm. Ну, кстати, есть трек, который считается негласным гимном.
0: Ростова?
1: Да. Вот такой трек. Если кто не в курсе, вот такой трек.

0: Я в будущем вам покажу ремикс Винни-Пуха.
1: Ладно.
0: Очень крутой ремикс под этот трек. Вообще огонь. Ну что ж,
1: огонь.
0: Дальше. Да, огонь.
1: Лен.
0: Да, Кать, научи меня мягкий знак говорить. Вот.
1: Разработаем.
0: А то у меня в прошивке нету, понимаешь? А, мило пишет, очень мило пишет у нас в мессенджере. Доброе утро. Нужна срочно пробушка для доброго дня. Мне и всем тем, кто в пробках.
1: Доброе утро. Передаю привет своим любимым девчонкам, Олечке и Дариночке. Дарина выше, но с первый класс это не приговор. Скучаю по вам, пишет Дмитрий, город Псков.
0: А, то есть выше нос, да?
1: Mm-hmm.
0: Так, чтобы нос была выше, что делать-то?
1: Ну, что-то бодрое, веселое.
0: Да? Ну, ладно, сейчас
1: что поменим. Человек замотивирует в первый класс идти.
0: Да, все, выше нос, и вот себе нос выше, и Оскар надо ей дать. Дайте Оскар.

0: вообще работаем.
1: Напомним, у нас игра впереди. Телефон прямого эфира +7 495 956 101.2. Игра максимально веселая, свежая для нашего эфира. Будет классно. Дозванивайся.
0: А, большой дебют уже впереди. Если хочешь быть участием, да?
1: Или... участием.
0: Не, будь участником, точнее. Давай, звони.
1: +7 495 956 101.2.
0: А чем тебе не понравилось, если ты хочешь быть участием?
1: Это просто эпично прозвучало. Я само участие.
0: А, да? А-а-а. Ну, какие-то сомнения я вижу у тебя в глазах.
1: Нет, я просто перевариваю эту формулировку.
0: Катя, ты хочешь быть участием?
1: Хочу быть участием.
0: Все, Катя хочет, Катя в деле. Теперь запоминай, это шоу
1: «Разбудильники».
0: Включи.
1: Тусовка.

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Радио ДФМ на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
2: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
7: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
8: ОСАГО в Альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок.
10: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая! Лепота!
11: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
12: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
13: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Вы владелец бизнеса.
16: А значит, работаете за...
17: Троих.
18: Четверых.
19: Пятерых не хотите?
20: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
21: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
22: Первое правило KVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
23: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Технофьюз. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
24: У меня дело выгорело.
25: И сам я выгорел. Это не дело.
26: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
27: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
28: Он мой номер один, моя половина.
29: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
30: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк Онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
31: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России, номер 1481 от 11 августа 2015 года.
32: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салона.
33: Up the next.
1: А дальше тусовка.
33: On DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Игра.
2: Бонжур, абажур, ди-фэмили. Если жизнь сегодня подкинула тебе не плюшки, а подзатыльники, срочно переключайся на антигрустин шоу
1: «Разбудильники».
2: Здесь позитивная кей-поп Катя Бодрова.
1: Мистер Оптимист, диджей Саймон.
2: На всю голову оптимист, конечно же. Сейчас игра, после которой хочется радоваться даже скидке на гречку.
1: Это правда. Играть с нами будет Николай из Москвы. Коля, привет.
2: Коля здесь, come on.
1: Коля, а что вот прям в мгновение может исправить твое настроение плохое? Вот что может поднять, наоборот, тебе настроение? Очень быстро.
3: Да, но у меня, в принципе, и так хорошее.
1: Приподнятое?
3: Да.
2: А у тебя есть любимое блюдо?
3: Да, есть. Я люблю блины.
2: А, ну вот, и плохое настроение, сразу блинчики увидел, сразу хорошее.
1: Так он говорит, у него не бывает плохого настроения. Вот что хочется взять, поносить.
2: Ну, Кать, у всех бывает. В случае, если что, ну, подгоняй блины.
1: Думаешь, он обманывает?
2: А, нет, конечно.
1: Не может быть такого.
2: Нет,
1: что же я заговорил? Коля из Москвы?
2: Да.
1: Не может быть такого.
2: А, Коля, ты знаешь, была песня «Коля, я здесь, come on».
1: Нет.
2: Коля, я здесь.
3: Да.
1: А я нет.
2: Да, был трек такой, да.
1: Ладно, ребята, у нас еще больше оптимизма в игре «Юху». В течение минуты мы с вами по очереди причисляем разные ситуации в жизни, которые реально поднимут настроение, после которых захочется вскрикнуть «Юху». На чем остановимся? На ком? На ком прозвучит гонг, тот продул.
2: Окей. Ну что ж, Катя, начнешь. Вот Коля продолжит, а я замкну вот этот кружок.
1: Кружок.
2: Да.
1: Ну погнали, ребят. Итак, пятница наступила. Конечно.
2: Так, Коля.
3: Так, ну я сегодня проснулся, чистил зубы, оказалось, что это крем для лица.
1: Это скорее вау-вау-вау.
2: Но для Коли это... Принимаем как
1: ладно,
2: есть.
1: Идем дальше.
2: Но бывшая потеряла свой телефон и мне больше не пишет.
1: Я, да? Да. Закрыл ипотеку.
2: Потом расскажу, что в Англии делают в таком случае. Так, Николай.
3: Одевал носки и, наконец, не порвал.
1: Целые носки – это повод для счастья.
2: Носки без дырок, конечно. А прикинь, заказал доставку, а курьер уже у двери и говорит, я здесь.
1: Какой-нибудь селебрити, какая-нибудь звезда лайкнула твою фотку.
2: Ух ты! А потом узнали, что это фейк-аккаунт, да?
1: Это на мне получается,
2: да,
1: что ли?
2: Да, на тебе. Но ярко-то ушла, видишь, как круто.
1: Куда? Не говори. Она ушла ярко.
2: Но ярко,
1: жила,
2: да.
1: Жила красиво.
2: Да. Жила красиво, вышла из игры красиво. Меня захватило собой.
1: Я еще с вами, ребят, да, я проиграла. Ничего страшного.
2: Николай из Москвы побеждает. Мы позитивно еще, не будем о грустном.
1: Ладно, ладно. Коль, мы поздравляем тебя и вручаем подарок от радио DFM.
3: Спасибо.
2: А я хотел просто по поводу ипотеку. Оказывается, в Англии, когда человек закрывает ипотеку,
1: так,
2: он красит входную дверь красным цветом.
1: Реально?
2: Ну, чтобы вся улица знала.
1: О, как женихов надо искать, в красные двери стучаться.
2: Да, да, да.
1: У него уже все на мази.
2: Сейчас чуть по-другому, но вот раньше так было. Ну что ж, Коля, теперь твоя очередь на приветики. Мы с утра уже передали. Вот, у тебя есть секунд 6.
3: Да, спасибо большое. Вам огромный привет передаю. И хорошего вам настроения.
1: Москва, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я сегодня узнал, что можно собаку съесть.
3: What?
2: Заморить червяка. И при этом остаться хорошим человеком.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит 14 градусов тепла. Днем температура воздуха поднимется до плюс 24. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
5: Спонсор программы ООО «Формула А».
6: «Тэнк» — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Надежность, когда уверенность сопровождает вас в каждой поездке. Комфорт, когда каждый маршрут приносит удовольствие. Проверенные автомобили BLG с официальной гарантией 5 лет – это не просто покупка. Это инвестиция в комфорт, безопасность и качество вашей жизни. Пройдите тест-драйв и получите персональное предложение на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучёва 352А в Ростове-на-Дону. BLG. Надежность в движении.
8: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
9: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
11: Окошкина!
12: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход. Поселок Красный, улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
13: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООСЗ «Конкрет». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
14: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ВФЦ.
16: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: ДФМ. Радио ДФМ.
0: Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Акуна матата. Ди вселеннище. Всем жизнь.
3: Без проблем?
2: Нет, с пониженным уровнем кортизола. Я хотел сказать, как в оригинале, видишь? Ну что ж, это Magni B6 Show.
3: Разбудильники.
2: Двойной эспрессо из мемов и оптимизма для тебя уже наварила наша мемобариста Катя Бодрова.
3: Здесь же диджей Саймон.
2: А сейчас мемоскоп, прогнозы, после которых даже черный кот берет выходной.
3: Сегодня звезды расскажут, какой ты контакт в телефонной книжке. Когда-нибудь пользовался вот этим приложением, которое показывает, как ты у кого записан?
2: А, нет, кстати, к сожалению, или к счастью.
3: Попробуй многое, что о тебе расскажет.
2: Да?
3: И хорошего, и не очень.
2: Мой друг написал мое имя полностью. А у меня же имя, полное
3: Саймон
2: имя.
3: Саймон было в умере, укула.
2: Да, имя, и второе имя, и фамилия очень длинная. Это у него занимает 3 строчки. Вот так он меня записал.
3: Ну, давайте представим, как вы записаны у кого-то сегодня. Имя, и вот дальше характеристику, которую буду озвучивать.
2: Окей. Да, сегодня знаки называю на испанском языке. А наш полиглот, Катя, будет выкручиваться сама.
3: Окей.
2: Без моей помощи. Так, начинаем. Ариес.
3: Овны. Тусовщик. Настроение пятница. Уходите с работы пораньше и сразу на танцпол.
2: Тауро.
3: Тельцы. Сосед. Сегодня вам придется сделать что-то во благо подъезда. Собрать деньги на шлагбаум, например.
2: Окей. Хеминис.
3: Близнецы.
2: Yeah.
3: Красавчик. Звезды напоминают, это день новых знакомств и флирта.
2: Ух ты, разрешили, да? Окей. Канцер.
3: Рак. Волонтер. Если сделать добро сегодня, оно вернется старицей.
2: Лео.
3: Лев. Важная шишка. Сегодня будет шанс подняться вверх по служебной лестнице.
2: Вирго.
3: Девы.
2: Да.
3: Педант. Сегодня вам хочется порядка и чистоты. Вечером пятницы устроить генеральную уборку. Почему бы и нет?
2: Ух ты, какая дева педантная. Или как правильно, педантная?
3: Ну, нет такого определения именно, по-моему.
2: А, значит, пикантная.
3: Это как характеристик.
2: Да? Ну, если ты удивляешься, почему я странно говорю, я сегодня называю знаки на испанском языке, а Катя, ну, вот как раз переводит. Дальше, либра.
3: Весы?
2: Да.
3: Психолог. Ваше умение слушать и поддерживать сегодня кому-то сильно поможет.
2: Ну, тут все просто. Эскорпио.
3: Скорпионы. Бывший. Сегодня могут всплыть люди из прошлого. Подумайте, стоит ли их звать ваше настоящее.
2: Сахитарио.
3: Стрелец. Мемолог. Настроение весь день делиться мемасиками с близкими и друзьями.
2: А, ты же уже больше не мемолог, да? Или ты мемологиня, да?
3: Мемологиня.
2: И мемолог тоже,
3: попрошу.
2: Правильно?
3: Попрошу.
2: Угу. А, и мемолог, понял? Так, Каприкорнио.
3: Козероги. Рабочий номер. Звезды рекомендуют, не берите работу на дом. Оставьте рабочий телефон в офисе.
2: Окей, Акварио.
3: Водолей.
2: Да.
3: Лучший друг. Этот день лучше провести в окружении самых близких.
2: Ну что ж, все, да? А, еще не все. А, значит, Писис.
3: Рыбы?
2: Да.
3: Моя любовь. Не забывайте, для кого-то вы целая вселенная.
2: Моя любовь, моя прелесть, моя собственность. Кстати, с Голлумом выходит кинчик, знаешь, да?
3: Нет.
2: Полноценный фильм, отдельный.
3: Реально?
2: Да. Ну, чувака заслужил, наконец-то. Ну что ж, есть Змеинос?
3: Есть.
2: Неужели? Я на испанском не знаю, как называется. Змеиносец.
3: Не бери трубку. Кто-то явно на вас обижен. Хороший день, чтобы попросить прощения.
2: Возьми телефон, детка.
3: Как приятно, что ты знаешь текст наизусть.
2: Ну, видишь, я же королка караоке. Спели как могли. Это шоу
3: «Разбудилники».
2: Только что был мемоскоп. Зиба-зиба за внимание.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-282-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Grass Azelite 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте.
3: Кроме ленты эконом.
2: Цены на минимум. Выгода на максимум.
4: В ленте.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на t-bank.ru. А вот Т-банк.
6: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360. Со скидкой до 40%.
7: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.яндекс.ру/бизнес/0+.
8: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
9: АО «Кордиант» и НН-760-115.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
11: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс». От 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
19: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
20: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
21: Up the next.
22: А дальше тусовка.
21: On DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Сайхакинг». Сай делится личными лайфхаками, которые обкатал на собственной жизни.
2: О, да, да, да, да. Сегодня в «Сайхакинге» как по внешним признакам отличать похожие товары друг от друга. То есть вот такой у нас будет...
1: Найди 10 отличий.
2: Да, и такой, такая versus battle, или такой versus battle. В сегодняшнем выпуске, то есть он будет более-менее узконаправленный, в последующих выпусках я еще расскажу про другие продукции. Но сегодня у нас настоящий мед versus сироп. Как отличить? Хаков много, то есть лайфхаков много, но ни один домашний тест не даст 100% гарантии натуральности меда.
1: Ага.
2: Так как современные подделки идеально имитируют физические свойства продукта,
1: ага.
2: К сожалению. Надежно проверить мед можно только по документам и лабораторным анализам.
1: Документы? Документы на мед предъявите, пожалуйста.
2: Вот, и ты пришла покупать мед таким образом, после такой проверки.
1: Заключаем договор.
2: Да, либо уйдешь без меда, либо будешь приятно удивлена.
1: Хорошо.
2: Ну что ж, а так дома можно проверить мед на грубые примеси. Вот, есть три теста на сегодняшний день, которые работают. Используем йод. То есть мед в воде плюс пару капель йода. Посинел, возможно, есть крахмал или мука.
1: То есть не должен синеть?
2: Да.
1: Угу.
2: Да, синячить не должен.
1: А что он должен делать с йодом?
2: Не должен синеть.
1: Впитать и просто оставаться желтым?
2: Ну, другой свет, кроме синего.
1: Ага.
2: Вот.
1: Красный,
2: так,
1: например. Нормально.
2: Это вопрос уже к ученому. Если красным даст. Так, используем уксус. Мед в воде плюс немного уксуса. Зашипел, возможен мел.
1: Угу. Это легко запомнить. Зашипел, возможен, мел.
2: Да, там мелко тебе накрошили мел в мед. Используем салфетку. Это уже напоследок, это последний тест сегодня. Используем салфетку. Капни мед на бумагу. Быстро впитался или оставил мокрое пятно.
1: Угу.
2: Возможно, мед разбавлен. Чем? Не знаю. Ну, там что-то есть, кроме меда, точно.
1: В общем, поняли. Лучше сразу спрашивать документы на мед.
2: Да. Лабораторные тесты и так далее. И сразу продавец развернется и убежит из базара.
1: Сладкой жизни.
0: На радио ДФМ. Разбудят тебя разбудилники. Разбудилники. Живые будильники.
1: Включи разбудильники на радио ДФМ.

0: Мне уже исполняется. Вечер пятницы на нас надвигается. Из офиса пораньше надо срулить, чтобы скорее тусовку включить.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит 14 градусов тепла. Днем температура воздуха поднимется до плюс 24. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наивян, рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
5: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
3: Ростов, привет! Я Дима Белых. И вот мой совет. Ищешь крутой подарок, чтобы вау, бомба, пушка, ракета? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Там большие и удобные кресла-мешки. Все кресла в наличии с гарантией 5 лет. Кресла подберут и соберут за 5 минут. Фиксируй. Чудо-кресло на Страны Советов 3.
1: Идея может стать проектом. Проект – бизнесом. А знакомство – новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели-эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: давай синхронно делать вид, будто работаем. Это шоу
1: «Разбудилники». Здесь Катя Подрова.
0: Я брат, а другой мамы диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. И продолжается игра «Разбирайка» в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах. Что делаем? Расшифровываем аббревиатуру ОПА максимально смешным образом. ОПА.
0: ОПА, Gangnam Style. Обниму плед, а?
1: Опять пингвинная атака.
0: Ты часто это...
1: Самое милое.
0: Часто такую атаку видишь, да? Ну, кстати, знаешь, где самое неожиданное место, где я встретил пингвина?
1: Где?
0: В Дубае, блин.
1: Просто по улице шел.
0: Не, ну, если бы так. У них там же есть специальный вот такой мол, такой внутри. Ага. То есть там Арктику создали, и там, где внутри пингвины гуляют.
1: Удивительно.
0: Это вообще...
1: Да, очень мажорный пингвин. Он, наверное, своим набирает. Ребята, я поднялся, я в Дубае.
0: Я здесь. Знаешь, сколько они тратят на дерево, чтобы одно дерево...
1: Я в центре Дубая просто.
0: Да, да. Ну что ж, что еще у тебя еще есть по теме?
1: Так, так, так. Отдел пилотов аэропланов.
0: Окей.
1: Опять пережарил аэрогриль.
0: Ага. Обед победил амбиции. Как тебе такой вариант? Еда всегда в первую очередь.
1: Обожает пятницу Андрюха. Это вот про нашего.
0: Огурец попросил адвоката.
1: Я требую... Ай, блин,
0: стукнулось. Что ты требуешь?
1: Я требую.
0: Огурец или что требуешь?
1: Я за огурца как бы тут прошу, не за себя.
0: Тварь или я дрожащая?
1: Или правый.
0: Или право имею быть адвокатом.
1: Осьминог плывет амбициозно.
0: Во.
1: Хороша версия.
0: Осьминог и огурец, все в одном предложении. Это шоу «Разбудилники». Скоро начнем пробушку. А как заказать?
1: Можно в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Как тебя зовут, где ты живешь и кого будем будить?
0: Ну, я уже говорил, что мы ждали со вторника, да, ее. Вот она здесь, встречаем даму вамп. Пятницу нашим гимном. It's Friday, then. It's
1: Saturday, Sunday. What? Подпеваемся вместе.
0: Come on, everybody, let's do it.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха от другой мамы. Диджей Саймон, черный перец, агбалао, мэрио, куланджа.
1: Кому нужно этим утром разбудить, будем выяснять. В группе ВКонтакте под последним постом вы оставляли заявки на пробушку и в наших мессенджерах.
2: Окей, ну что же, загляну и заглянул уже. Тут нашел Андрея, наш прекрасный слушатель, пишет в мессенджере. «Разбудильники», причем раздел напишет раз, а потом «будильники». Значит, будет два будильники, три будильники, да? Привет, город Ессентуки просит пробушку. Слушаем вас каждое утро. Окей.
1: Это приятно.
2: Ессентуки, let's do it. One, one and two, and three to the four. Я тяну, чтобы трек заряжать.
1: Как ты мастерски это делаешь.
2: О, теперь трек готов. Let's go.

0: Краснодарское утро, Катя и Саймон. Разбудите моего мужа Павла Валерьевича. Вставай, красное солнышко. Пора, красавица, проснись, пишет Елена.
1: Но такое имя хочется произносить с уважением.
0: Уважаемый... Павел Валерьевич.
2: Уважаемый Павлов.
0: Павел Валерьевич. Обращается Саймона к Блауме Рёкуленджа.
1: Да, можно еще раз.
0: Павел Валерьевич.
1: Уважаемый Павел Валерьевич. Мне не переговаривается.
0: Паш, короче, просыпайся.
1: Паш, короче, let's go.

0: музыка обалденная.
1: А мультфильм смотрел?
0: К сожалению, нет.
1: Бременские музыканты.
0: К сожалению,
1: посмотри,
0: нет.
1: Там петух ансамбль возглавляет.
0: Неужели? Неужели?
1: Да, да.
0: Что-то везде петух преуспел.
1: Будешь гордиться этим статусом.
0: Будем, да?
1: Да, что нам дальше?
0: Так, Женя, у нас в мессенджере пишет: «Привет, поздравьте моего мужа Анатолия Семенова. С днем рождения, он самый лучший на свете муж». Ну что ж, Анатолий, с днем рождения тебе, с днем варенья тебе. Happy birthday, Анатолий! С днем рождения, короче!
1: Еще одна песенка в адрес именинника полетит. Привет, Катя и Саймон, я Леша из Михайловска, и сегодня у меня день рождения, помогите взбодриться.
0: О, oh, happy birthday, Леша! С днем рождения, Леша! С днем рождения, с днем рождения! Короче, Леша!
1: Приятно, что ты каждого уникально поздравляешь.
0: О, стараюсь, но надеюсь, там вода хорошая.
1: И конкурсы интересные.
0: Да, let's do it!

0: Настроение летное. Ну что ж, а что делаем в скором времени?
1: Играем, а точнее подводим итоги игры «Разбирайка». Но успеть принять в ней участие еще можешь. Отправляйся в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и максимально смешно расшифруй аббревиатуру ОПА, ОПЭ. А кто сделает это смешнее, тот победил, тому отправим подарок от Радио ДФМ.
0: Если напишешь «Gangnam Style», будет смешно, но приз не заберешь. Так что постарайся немного поднапряги мозги. Мы ждем с тебя, да? Куча слов выгружай, чтобы увеличить шанс на победу. Это шоу
1: «Разбудильники».
0: Включи

0: сейчас будильники на радио DFM.
1: 30 лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. Завтра в 15 в DFM. Топ 30.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
3: Он мой номер один. Моя половина.
4: Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Дорогой, а что это ты напеваешь?
11: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
12: О, нам давно нужна зимняя резина.
13: Я Пирелли беру в колесо.ру.
14: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
15: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
16: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
17: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
15: Красота-то какая, лепота.
18: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
19: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
20: По адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
21: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
22: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка.
22: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Эй, бонжорно, попкорно, ди ребзя. Это антиснотворное с доставкой на дом. Бодро пожаловать в шоу
1: «Разбудильники».
2: Напротив меня кофемагнит Катя Бодрова.
1: И тот самый Саймон.
2: Ша! На первый план выходят аббревиатурные потрошители. Играем в разбирайку.
1: Да, в группе ВКонтакте под последним постом, в наших мессенджерах на протяжении всего эфира, на протяжении 3 часов мы ждали ваши расшифровки аббревиатуры ОПА. Кто же сделал это смешнее всего, скоро узнаем.
2: Блин, у нас в мессенджере такие классные расшифровки. Так, Моби 3 или Мобиз. Там Z или 3, непонятно. ОПА, это офисный планктон, активизировался.
1: Осень притащила апатию.
2: О, еще смотри, какой вариант. Остатки пиццы атакуют.
1: Правило меня. Общество поедателей арбузов, наверное.
2: А-а.
1: Аталы.
2: А погоди, сезон еще продолжается, да, арбузный?
1: Или наверное, уже все? Все.
2: Да? Так, и Игорь пишется у нас в мессенджере. Опять пришел аванс.
1: Ну, надоел просто, опять пришел. Ну что такое?
2: Причем пришел, написал через О. Пришел. Не пришел, а пришел.
1: Окунь плавает аккуратно.
2: Ой, окунь давно у нас не звучало в эфире.
1: Да, давненько мы не вспоминали про окунь.
2: Да уж. Так, что еще есть? Очень пушистый аллигатор.
1: О, я погладил.
2: Там, где окунь не плавает.
1: Огонь пылает активно.
2: Огонь плавает. Так, еще есть вариант. Оранжевый павлин анализирует. Это был последний вариант пока.
1: Ну что еще? Океан паникующих акул. Ну, тоже довольно неплохо.
2: А, ну, еще был огурец, попросил адвоката.
1: Это сильно меня веселило. Ладно, в группе ВКонтакте в качестве победителя я, конечно же, называю Романа Иткина, который оставил комментарий, который позволил нам просто обсуждать его все 3 часа. Отдел петушиного ансамбля.
2: А, мы еще поржали вообще. Ну, слушай, сегодня пятница. А там, где звучит пицца, вот туда я и хочу.
1: Mm-hmm.
2: Поэтому выигрывайте в мессенджере Моби 3. Остатки пиццы атакуют.
1: Парни, поздравляем вас. Отдаем подарок от Радио 1.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я сегодня узнал, что можно собаку съесть.
3: What?
2: Заморить червяка. И при этом остаться хорошим человеком.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: 14 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 24 градусов выше нуля. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с ДФМ. Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ОСЗ «Конфит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
5: Незабываемые эмоции от «Дон Эффект Шоу». Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект «Дон Эффект Шоу» готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. «Дон Эффект Шоу». Ищите нас в соцсетях.
6: 18+. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Завершение рабочей недели. Значит, вышли самые топовые новинки. Ну как, новинок вышло много, но сайт обрал для нас все самое лучшее. Слушаем три и выбираем самое классное.
3: Ох, да, сегодня они разношерстные треки. Раз это микстура, значит, сейчас врываемся в музыкальную аптеку. Тут три трека на анализе. После голосования в моем мессенджере DJ MC Simon выпишем рецепт на хит-победитель. Слушай и выбирай. Трек номер один. Let's go.

Микстура

0: она, троица.
1: Лучший индей музыкальных. Ну, третий трек сильно выбивается из общего ряда. Первые два трека, у них как будто даже BPM одинаковый.
0: Похоже, близко, да.
1: И я голосую за трек номер один. Какой-то он максимально танцевальный. Возвращает куда-то, наверное, в начало нулевых по... Ну, то есть стилю музыки.
0: Такое хорошее, но именно соотношение танцевалки и мелодии, и все в одном, да? То есть...
1: Спасибо, что переводишь.
0: У нас с тобой же миндальная связь. Кстати, третий трек звучит как будто какой-то ремейк, а на самом деле он и является ремейком.
1: Нет, третий трек звучит как Арига. Почему?
0: Не, по вайбу, как будто вот что-то из 80-х.
1: Ну, 80-й стиль просто такой взяли, да.
0: Я сначала думал, что ремейк, но перепроверил. Так что, ну что ж, первый трек выбираешь.
1: Я голосую за трек номер один.
0: Окей, а ты голосуй у меня в мессенджере DJ MC Simon. Выбирай, какой трек больше по вкусу. В понедельник уже узнаем, какой трек еще раз послушаем. Это шоу «Разбудилники». Здесь миндальная связь продолжается. Поэтому включи тусовку.

0: будильнике на радио DFM.
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь, рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю калиному глазу. А кто ослушается?
6: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
7: ОСАГО в Альфа-страховании.
8: Вот настоящий порядок.
9: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
5: Красота-то какая! Лепота!
10: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
11: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
13: Шапка, носки, еще шапка.
14: Мам, я на 2 дня еду.
13: Именно.
15: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
16: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
17: Дело выгорело.
18: И сам я выгорел.
19: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Я в

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Истоки страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» — НН 760-115-09.
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер.
2: Венера, Юпитер.
3: Шими-шими-я-шими-я-шими-е. Ла-ла-ла-ла. Приветуля-барабуля. Ди, ladies and gentlemen. Это МЖ-шоу.
2: Разбудильники.
3: Сторону Ж представляет Катя Бодрова.
2: Сторону М, диджей Саймон.
3: Мужчины и женщины такие разные. Она может потратить час на уход за лицом, а он считает, что холодная вода – это уже спа-процедура. Начинается МЖ-рубрика «Венера-Юпитер».
2: Здесь обсуждается мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные вещи. Сегодня говорим вот на какую тему. Фото второй половины на обложке телефона, на аватарке, на рабочем столе. Обязательно или нет?
3: Ну, добавь еще, как постер у тебя в кабинете в офисе.
2: Ну, это уже перебор.
3: Ну, раз на то пошло.
2: Обои в виде.
3: Обои, конечно. Еще и татуху набей на лбу.
2: Конечно, обязательно, я считаю.
3: Ну, кстати, туда же может татуха, да? То есть, или татуха это отдельная тема.
2: Нет, татуха это все-таки отдельная история.
3: А мы, кстати, про татухи еще не разговаривали, да?
2: Про парные татуировки чуть-чуть задевали.
3: Нет, татуировки именно второй половинки.
2: Да-да-да, ну, имя.
3: Не брали, да?
2: Говорили.
3: А, говорили? Блин, как ты все за все следишь. Молодец, молодец. Ну что ж, что скажешь на этот счет?
2: Что говорить? Mm-hmm. Давай сразу. Что у тебя сейчас стоит на заставке телефона?
3: У меня? Ничего. Черный экран Малевича.
2: У меня я. Вот что мы любим. Ты искусство, я себя.
3: Ну, у меня даже, я не знаю, искусство ли, черный вот такой квадрат.
2: Нет, на самом деле это приятно, когда твоя вторая половина вдруг решает поставить на обложку телефона твою фотографию. Mm-hmm. Ну, это просто приятно. Ну, конечно же, не обязательно. Но в детстве это было вообще, ну, как в юношестве. Это как-то особый, я не знаю, статус отношений ваш выводят на какой-то новый уровень.
3: Ты имеешь в виду, ну, подростковом возрасте, то есть...
2: Да.
3: То есть там было обязательно фото парня, да?
2: Да, смотри, вот. Я тебя так люблю, что ты у меня везде.
3: Ну, знаешь, я заметил, я постоянно невольно уже успел заглянуть, ну, посмотреть именно, как это называется, заставки, да, в телефоне. Я заметил, в каком-то возрасте они своих крашей туда...
2: А, крашей?
3: Да, краши. То есть я много в последнее время, знаешь, кого встречаю? Кей-поп звезды.
2: Uh-huh.
3: То есть среди девушки-подростки я смотрю, а там какой-нибудь...
2: Зачем тусуешься с девушками-подростками?
3: Ну, Катя, у меня же...
2: Часто, говорит, смотрю по телефону.
3: У меня родственники есть, мы собираемся, я смотрю, что у них на телефоне.
2: Да, понимаю.
3: У них эти кей-поп звезды там сейчас висят.
2: Да.
3: У всех.
2: Но мне кажется, очень мило, когда действительно у вас уже семья, и вот вижу заставки, там, муж с женой, ребенком на заставке. Это вместо того, знаешь, когда на работе раньше ставили вот эти карточки своей семьи, как бы не забывать, кто тебя ждет дома. Это можно сейчас сделать с помощью обложки телефона. Это мило.
3: Если не ошибаюсь, по-моему, тоже появлялась такая услуга, когда на дебетовой карточке или на кредитной карточке можно было, ну, лицо близких просто тоже туда... нарисовать.
2: Ага.
3: То есть, как будто ламинирование, что ли.
2: О, даже так?
3: Да, такая услуга, она существует уже несколько лет. Ну, что я
2: скажу? Чтобы ты не забывал, кто тебе денег дает.
3: Не забывай, кто забирает
2: твои... Лицо мужа такой.
3: Кто забирает твои деньги.
2: С угрозой смотрит на тебя, и ты расплачиваешься этой картой.
3: Тут, как всегда мы говорим, как договоритесь.
2: Как договоритесь, это приятно, но далеко не обязательно.
3: А если он на это не соглашается, это тоже звонок.
2: Ну, иди сделать на кредитке его фотку. Гениально.

0: звучит!
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: 14 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 24 градусов выше нуля. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Надежность, когда уверенность сопровождает вас в каждой поездке. Комфорт, когда каждый маршрут приносит удовольствие. Проверенные автомобили BLG с официальной гарантией 5 лет – это не просто покупка. Это инвестиция в комфорт, безопасность и качество вашей жизни. Пройдите тест-драйв и получите персональное предложение на покупку в официальном дилерском центре Tria Motors на Текучёва 352А в Ростове-на-Дону. BLG. Надежность в движении.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наивян, рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
8: Окошкина.
9: Трибуны замерли. Арена готова.
10: Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
11: Битва поколений на Муз-ТВ.
12: Это новый вызов.
13: Диана Арбенина.
14: Любовь Успенская,
15: Моя Мишель,
16: Дора,
17: Токсис.
18: Пятый сезон
19: объединит тех, кто возвращается за реваншем,
20: и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
21: Премьера на Муз-ТВ.
22: Битва поколений.
23: Это новый вызов.
24: По субботам в 17:00. Категория 16+.
1: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто Любовь. Место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. Любовский, Седова 5, Новая Земля, 18+.
4: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Будильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы лечились музыкой венгерской целительницы. Узнали, что будет, если смешать мед и йод. А также учили язык коми. Помнишь, как красивое?
2: Сейчас. Не напоминай. Красивое. Это Митя.
1: Почти. Оказывается, Митя. Мы не очень правильно запомнили. Митя. Пора прощаться. Меня зовут Митя Катя Бодрова. И как говорят люди за ЗО, когда садятся в машину... Опа!
2: Gangnam Style. И суставы дали о себе знать. А я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец, Агбалао, Мэри Околанча. Дина Роуд, пусть перед тобой сегодня открываются все двери. А проблемы разворачиваются не на 360 градусов, а на 180, как в сказке. И избушка. А повернись к лесу задом, да? А ко мне передам. Да? Во всех соцсетях я диджей MC Саймон. Обнял, поцеловал. И ты, давай, встречай пятницу с нами.
1: Поемся вместе.
2: Saturday, Sunday, what? Дамы и господа, ladies and gentlemen. What? Теперь все вместе хором.
1: Всем пятницу, ребята.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
1: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас, он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишься, знаете, уже дремота такая, ты уже сон, потом стиралку не разгрузила.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю, ну пусть он не заполняет вазы, ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. А у Альфа-страхования:
5: я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? Лада Гранта от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
11: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка
5: on DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас малооблачно и 18 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 24 градусов выше 0. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Формула-А».
3: «Тэнк» — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
5: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741.
6: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход, поселок Красный, улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
8: Окошкина.
9: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие» — это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15. Ростов, привет! Я Дима Белых. И вот мой совет. Ищешь крутой подарок, чтобы вау, бомба, пушка, ракета? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Там большие и удобные кресла-мешки. Все кресла в наличии с гарантией 5 лет. Кресла подберут и соберут за 5 минут. Фиксируй. Чудо-кресло на Страны Советов 3.
10: Идея может стать проектом. Проект – бизнесом. А знакомство – новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели-эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 330.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Шапка, носки, еще шапка.
11: Мам, я на 2 дня еду.
10: Именно.
12: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
13: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
14: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
15: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина, территория индустриальный парк Каледина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
20: В этом весь Т.
19: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УКН 106 500 90 202 86 20. Город Пермь. Детали dom.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Up the next.
5: А дальше тусовка.
4: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас малооблачно и 18 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 24 градусов выше нуля. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Надежность, когда уверенность сопровождает вас в каждой поездке. Комфорт, когда каждый маршрут приносит удовольствие. Проверенные автомобили BLG с официальной гарантией 5 лет – это не просто покупка. Это инвестиция в комфорт, безопасность и качество вашей жизни. Пройдите тест-драйв и получите персональное предложение на покупку в официальном дилерском центре Tria Motors на Текучёва 352А в Ростове-на-Дону. BLG. Надежность в движении.
2: Октябрь продолжается, и Папа Пап снова готовит жаркие выходные. 9 октября – большая вечеринка с диджеем. А 10 октября – живой концерт кавер-группы «Друзья маминой подруги». Сбор гостей 22.00. Папа Пап. Максима Горького, 151. И не забудьте, сезон новогодних корпоративов уже открыт. Не знаете, где отметить корпоратив или провести праздничный банкет? Папа Пап. Отличный повод собрать всю свою компанию. Бронь столов по номеру плюс 7 988 990 1011. 18+.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский» – место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. «Любовский», Седова 5, Новая Земля, 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. Пятница! Знаете этот мем, да? Кричащий бобер. Доброе утро. DFM, Ростов-на-Дону, программа Party Time. Станция для

Наш новый номер запишите. 8-918-590-0469. Пишите в МАКС, друзья. Паблик ВКонтакте DFM Ростов и 320-104-6 цифры нашего прямого эфира. Здравствуйте. Дорогие друзья, вы знаете, вот я не знаю, как сегодня отмечать этот день. Я думаю, что вечером Юля Погов в 18.00 будет тоже говорить об этом празднике. Но Ростов-на-Дону будет первый. Вот сейчас приготовились все. Вот сейчас, внимание, внимание. Нет, пятница, это понятно. Это все классно, здорово, замечательно. Пятница пришла, она теплая, будут прогулки, вечер, туда-сюда. Там. Ну, вот все это понятно. Знаете, какой сегодня день? Знаете, чего сегодня день? Нет? Не знаете? Я сейчас вам скажу. Дорогие друзья, внимание! Сегодня Всемирный день яйца. Доброе утро! Доброе утро! Сегодня Всемирный день яйца. Как отмечать, не знаю, но теперь вы в курсе. Также сегодня Всемирный день почты. Вот где здесь логическая связь, цепочка потеряна между яйцом и почтой, пока непонятно. Сегодня день разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в битве за Кавказ. Ребята, дали мы им! Вот. Сегодня день специальной пожарной охраны МЧС России. Сегодня день провозглашения корейского алфавита. Теперь вы это знаете. Вот теперь вы знаете. В Перу сегодня праздник национального достоинства. Наших перуанских друзей поздравляем. Александр Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Кира, Николай, Тихон. Ребята, у нас повеселее. У нас именины сегодня. Так. Далее. Я не знаю, мои армянские друзья сейчас будут говорить об этом весь день или нет. Дорогие друзья, в этот день впервые в мире было совершено первое восхождение на Арарат, ребят. Все. Был, кстати, ну, так как день почты, был учрежден Всемирный почтовый союз в этот день. Так, ну и, наверное, все, дорогие друзья. А в нашей стране в этот день много лет назад началась 10-я всероссийская перепись населения. Вас тоже переписали, нас тоже переписали. Если вы увлекаетесь кинематографом, то, конечно, сегодня у вас тоже праздничный день, потому что сегодня день рождения Евгения Евстигнеева, дяди Жени. Ну, конечно же, это легенда советского и российского кинематографа и театра. И сегодня день рождения Джона Леннона. Если ваши бабушки слушали Битлз, то можете сказать, что сегодня день рождения Леннона. Доброе утро, любимый город! Здравствуйте! Пятница, поехали!

0: Ребят, ну, в общем, доброе утро еще раз. Я вижу, что подключились. Сейчас, секунду, подождите. Сейчас, стоп. Вот. Подключились, конечно. Спасибо большое за добрые слова сразу, за пятничные поздравления. Но, вы знаете, я сегодня решил даже не устраивать какой-то там, знаете, опрос там, что-то как-то, кто-то как делает, да. И, вот сегодня хотелось какой-то легкости, и чтобы эта легкость пересекалась с нашим городом, с любимым Ростовом-на-Дону. И даже вот сейчас, если вы находитесь за пределами Ростова, в другом городе, в другом регионе, в другой стране, есть люди, которые слушают DFM Ростов-на-Дону онлайн, не только в других городах в России, в других регионах, но и в других странах. Вот. Сегодня я предлагаю, знаете как, вот такую тему, сейчас я раскрою ее, сейчас скажу, что за тема, по этой теме мы сегодня с вами пообщаемся. Ростов, а у нас так принято. Вот, то есть Ростов, а у нас так принято. У нас так принято в Ростове. Что принято, да? Давайте мы придумаем новую традицию какую-то ростовскую. Знаете, у нас есть одна из таких тоже интересных традиций. Девушки, которые хотят выйти замуж удачно, должны обязательно постоять у подножья стелы на Театральной площади. Да, вот такая девичья история. Конечно, когда впервые узнал, был удивлен, но вот такая история есть, да. То есть мы сегодня придумаем с вами новую добрую традицию для Ростова, нашу ростовскую традицию. И потом будем говорить, Ростов, а у нас так принято, ребят. Вот, если бы вот вы могли, допустим, ввести новую веселую традицию, которую все с удовольствием бы поддержали, что бы это было, ребят? Вот давайте подумаем, что бы это было, какая бы новая традиция залетела бы, допустим, в наши ростовские темки. Да, ну, я не знаю, там каждую пятницу, допустим, после 12 официально здороваться со словами «С выходными вас!» Не с выходом, знаете, после вот «С выходными!» Вот. Короче, придумываем новую традицию, нашу ростовскую, которая, может быть, потом понравится другим регионам, городам, и они будут использовать, но мы-то будем знать, что в начале был Ростов-на-Дону. Итак, новая традиция. Ростов у нас так принято. Предложение ваши, ребята, присылайте, девчонки. Пашку, кума, друга, приятеля, друга, поздравляем с днем рождения, Чичей и Ко, в общем, что такое, какая-то аббревиатура непонятная у Саши. С днем рождения. Всех тебе благ, братан. Счастья и здоровья, любви и взаимности, и исполнения желаний. И пацаны, подпись. Вот. Молодец, Саша. Саня, молодец. Написал, поздравил. Красавчик. Привет, ДФМ. Сегодня день рождения у моей любимки Инульчик. С днем рождения. Поздравляю вечером. Все приятности, Татьяна.
1: Вот так.
0: Вечером будут приятности. Димон, предлагаю каждую пятницу утром здороваться не привет, а говорить, ну что, красавчики, дожили с улыбкой. Хорошо, Ростов у нас так принято. То есть мы сегодня придумываем с вами новую ростовскую традицию. Ребят, вот прям давайте креативить. Вот чтобы было прикольно и уместно в Ростове, да, вот, ну новая традиция, да, она совсем новая. Я бы ввела день красивых платьев без повода. Просто потому, что Ростов город, где девушки самые яркие. И нам есть что показать, Алина. О! Ну, кстати, это очень крутая идея. Посмотрите, представьте, это все средства массовой информации потом раскачают, что в Ростове, допустим, какой-то определенный день недели, раз в месяц там, да, допустим, раз в месяц, ну, хотя бы сначала раз в месяц, да, девушки устраивают день красивых платьев без повода, да. Ну, вот что делать зимой, как платье это увидеть? Ну, как идея хорошая. Предлагаю новую традицию. Кто первым заметил красивый закат, отправляет фотографию всем друзьям. Ну, может быть, да. Марина тоже вот прислала интересное сообщение. Хочу, чтобы раз в месяц был день соседских пирогов. Испек кто-нибудь и угостил тебя пирогом. Вот. Димон, предлагаю каждую пятницу на работе выбирать самого веселого сотрудника и вручать ему корону из картона. Слушай, а если будет сложный выбор, а если будет пару сотрудников, то должно быть две картонные короны. Короче, ребят, сегодня мы придумываем с вами новую традицию, нашу ростовскую, и все это в таком в стиле Ростов, а у нас так принято, понятно? Поехали! Поехали!

0: Реклама.
1: Сегодня пятница, в публике резидентская вечеринка с диджей-сетами. Можно начать с кухни, перейти в камерное караоке с небольшим кругом на песни, а дальше остаться на музыку и танцы. А завтра шоу «Дивы», и все это в субботней публике на Большой Садовой, 116, возрастное ограничение 18+. Хочется приятных перемен? Начните с себя. Клиника «Доктор Жуков». Твои невероятные перевоплощения здесь. Стоматологические услуги, внутрикостная дентальная имплантация, лечение, удаление зубов без боли взрослым и детям, для преображения лица и тела, аппаратная и инъекционная косметология. Клиника «Доктор Жуков», проспект Маршала Жукова, 30/95. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ребят, хотите прикол? Вот сейчас все отреагируют. Вот смотрите. У нас же великомогуч наш русский язык, да? Но еще у нас и система жестов есть. Причем даже без рук. Вообще никаких жестов руками, просто только головой. Смотрите. Кивок головы наверх, допустим. Что такое? Ну, то есть, понятно, да? То есть, вопрос негласный такой. Поднимаешь голову, что такое? Типа, в чем дело? Вот. Кивок вниз. Приветствие. Ну, то есть, здорово. Так. Ну, молча, да? Кивнули? Так, дальше. Кивок, допустим, направо. Типа, отойдем, поговорим. Кивок налево. Иди глянь, что есть. Вот. Ну, согласны, да? Движение головы вперед. Чего хочешь, вот. А если голова назад движется, так, что происходит, что за ерунда? Вот сейчас двигали головой или нет, скажите, пожалуйста. Да, но мы не об этом, ребят. Сейчас мы вводим новую традицию в нашем городе. Она должна быть, ну, модной, яркой, мощной. Ну и где-то на части такая, она должна быть очень ростовская и должна быть с чувством юмора с нашим. У нас в Ростове традиция опускать стекла и слушать громко музыку, даже если минус, на улице холодно, но еще нужно добавить, что это нужно делать каждый вечер в пятницу. Это уже мы рассказывали. Ну, это сейчас уже, да, повторяемся. Так, предлагаю понедельник сделать выходным днем, потому что очень не хватает дня для того, чтобы отдохнуть от выходных. Это Ростов у нас так принято. Хорошо, молодец, Мария. Привет, ФМ, можно просто каждую пятницу говорить, ты полюбишь этот город, потому что это Ростов-на-Дону. Привет Роме Крапивину от абонента «Контакты скрыты». Ну, в общем, Рома сейчас подумает, кто же это ему написал. Далее, поехали. Давайте введем день ярких носков. Кристина предлагает. Кристина, ну это такое, ну, такое, да. Я предлагаю пятничное правило ростовское. Если коллега принес домашнюю выпечку, ему автоматически присваивается звание «Человек недели». Можно. Хочу, чтобы в Ростове появился день семейных фотографий. Не постановочных в этих фотостудиях, а где все настоящие смеются. Да, вот эти фотки. Я не знаю, девочки, что у вас за мания такая? Вот новогодние праздники идут, все, идем в фотостудию. Зима, будем там в варежках лепить вареники. А, зачем? Надо делать настоящие, натуральные, не в фотостудиях эти все постановочные. Поймите, вот в фотостудиях декорации, ну, одинаковые, да? И то есть у вас и, допустим, у соседей, у ваших коллег такие же фотки в тех же декорациях будут. Зачем это нужно? Так, дальше. Предлагаю каждую пятницу в полдень устраивать несколько минут танцев активных. Ну, хорошая идея. Ну, кто-то поддержит, кто-то нет. А я хочу традицию. Первое теплое воскресенье октября обязательно идти на прогулку в легкой одежде в парк Кривобережный. Хорошее, Полина, предложение. Давай-ка пошумим. Хорошо. Предлагаю, чтобы каждую пятницу в ростовских офисах выбирали музыкального капитана. Один человек отвечает за хорошее настроение коллектива, и пятница проходит легко. Именно в пятницу. Хочу день красивых причесок. Света, Светлана. Светик, ну ты молодец, конечно. Мне вот, конечно, сложно будет участвовать в этом дне. Она предлагает сделать день красивых причесок. Пусть даже поход в магазин становится маленьким выходом в свет, но с красивой прической. Подпись Светлана. Света. Я тебя поддерживаю, да. Я еще предлагаю сделать, знаете, ребят, что сделать? Ну, с моей прической я предлагаю сделать парад блестящих мужчин. Блестящие мы. Да. Я бы ввела день благодарности учителям не только в праздники, но, допустим, раз в месяц был бы какой-то респект нашим учителям. Ну, девочка написала. Миша пишет: Димон, предлагаю каждому ростовчанину хотя бы раз в год попробовать новое хобби и не обязательно становиться чемпионом. Ну, тоже интересно, Миша написал. Хочу, чтобы в пятницу женщины могли прийти на работу в самой яркой одежде своего гардероба без вопросов: а куда это ты собираешься? То есть такая по умолчанию. И потом это станет, знаете как, это станет такой традицией. То есть ты смотришь на девушку красивую, яркую, ты понимаешь, это пятница. То есть даже не надо смотреть на календарь, ты понимаешь, что пятница уже. Так, дальше. Или, допустим, ты смотришь на календарь с утра, пятница, давай быстрее собираться, все же красивые наши звезды, коллеги придут. Предлагаю день смешных названий домашних блюд ввести в Ростове. Я хочу традицию каждую пятницу дарить маленький букет человеку, который сделал твою неделю лучше. Тоже интересно. А я бы синоптикам выдавал бы премию, если они в пятницу выносят хороший прогноз погоды, написал Владислав. Владислав, выносят прогноз погоды, как-то это так жестко звучит, по-ростовски можно тут же много развернуть, раз выносят, да. Вот. Ну, хорошо, давайте нашу Зину послушаем, она сегодня такая вся в образе, ну, пятница у нее, я вижу.
1: Погода. В Ростове 19 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 24 градусов, выше 0. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Реклама.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
2: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
4: Незабываемые эмоции от «Дон Эффект Шоу». Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект «Дон Эффект Шоу» готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. «Дон Эффект Шоу». Ищите нас в соцсетях. 18+.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наебян, рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3542.
8: Окошкина.
5: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: ДФМ.
11: ДФМ. ДФМ. Party time.
12: Party time.

кстати, очень хорошая сейчас приходит идея от Натальи. Вы знаете, у нас сегодня, если вы только подключились, ребят, у нас тема такая: какую новую традицию мы готовы ввести в Ростове, да? Ну, чтобы она стала традицией нашей приятной, такой неотъемлемой частью Ростова-на-Дону, нашей ростовской жизни, нашего ростовского вайба, как говорят зумерята. Ростов, а у нас так принято. То есть вот мы под этой темой объединяемся сегодня в ваше сообщение. Хорошее сообщение было, сейчас потерял. А вот, я предлагаю сделать хотя бы раз в месяц соревнования среди семей на самый крутой семейный рецепт какого-нибудь блюда. Во! У меня эта тема такая, знаешь, я люблю гульнуть, особенно пожрать. Сейчас поднабрал, поднаел фастфудика за это лето. Вот сейчас надо, конечно, как-то вот что-то надо тормознуть. Есть на ночь по две шаурмички ночью. Не на ночь, а ночью, да. Так, а я бы вела день благодарности учителям. Ну, уже было такое сообщение, да. Привет передаю каждому ростовчанину, который слушает сейчас эфир. А вообще у нас традиции есть, но самое главное, чтобы мы любили наш город и чтобы наш город был всегда чистым. Вот это хорошая традиция, ребят. Чистота. Чистота – это не там, где убирают, да? Помните старую эту мысль? А чистота – это там, где не мусорят. Тоже это наша ростовская история. Вот сейчас с ударениями, да, работа такая. Я уже говорил об этом. Я даже в подкасте о Ростове. Кстати, можете найти подкаст о Ростове. Он называется «Самый веселый подкаст о Ростове» ВКонтакте. У меня он есть. Там, или, по-моему, в главном закрепе можно выйти на него. Или просто в аудиозаписях подкаста о Ростове Дима Белых. Просто послушайте. Да, он там 20 с лишним минут. Его так сложно, может быть, сложно в один присест послушать, но я рекомендую. Там о нас с нашей иронией, с нашим юмором. Так, ну, это такой спойлер был моего подкаста, да. Хотя он вышел давно, уже все переслушали. Если вы не слушали, найдите, ребят, в аудиозаписях. Просто в ВК. Самый веселый подкаст о Ростове. Дима Белых, он вывалится, да, он есть там. Так, вот уже интересно. Предлагаю городской день бумажных самолетиков в Ростове устроить и делать это в теплое время года. Хочу, чтобы в Ростове появился день семейных рецептов. Вот еще одно сообщение такое же, да? Так. Вот, кстати, классно, да? Вот смотрите. Предлагаю сделать в Ростове конкурс, внимание, самого красивого, креативного приветствия. Кто придумал оригинальный, тот сегодня самый главный красавчик. А, ну, слушай, кто придумал самое классное, ты понимаешь, что? А критерии оценки, как оценивать, да, кто круче сделал. Просто нужно ввести, знаешь, классное приветствие. То есть в пятницу приветствуем друг друга как-нибудь нестандартно. Такой, ну, сложно, может быть, это вначале будет. А, так, предлагаю день добрых записок. Интересно. Музыкальные пошли, значит, истории такая. История связана с музыкой с пятницы. Я хочу ввести в Ростове новую традицию. Каждую пятницу выбирать семейный гимн в выходных и включать это или утром, либо в обед, либо ужин, перед ужином. Может быть, Даша написал. Так, предлагаю, чтобы по пятницам коллеги обменивались не отчетами, а названиями любимых танцевальных треков или друг другу... или друг друга менялись дуплетами. Ну, тоже неплохо, кстати, в принципе, да? Что еще есть из ярких событий? Руслан предлагает. Я предлагаю ввести традицию, если в компании заиграет хит нулевых или десятых, все обязательно начинают подпевать и танцевать. Слушай, ну это да, а если слов не знаешь? Ну вот как слов? Знаешь, как вот есть артисты, известные артисты, они же сейчас поют с телесуфлерами, это вы не знаете, это не видно. Телесуфлеры располагаются вот на уровне мониторов нижних на сцене, там лежит реальный монитор, и там идет текст трека, потому что многие артисты свои самые знаменитые треки могут, ну по какой-то причине забыть. Вот. То есть тут нужен телесуфлер. А бывает, когда нет телесуфлера, допустим, значит, и артист, вот он, дядя Гриша Лепс, он поет и только, и он парам-пам-парам-парарай. Вот. То есть парам-пам-пам. Вот если не знаешь песню, парам-пам-пам погнали. Я думаю, что в Ростове нужно ввести в традицию день караоке. Как его выбирать, не знаю, но караоке нужно в Ростове множить. Слушай, у нас так много караоке-клубов, как они выживают? Хочу, чтобы каждую пятницу родители учили детей одному танцу из своей молодости. Ну, это интересно. Это интересно. Поехали дальше.

0: Доброе утро, Ростов-на-Дону. Я думаю, что в Ростове хорошая традиция – это здороваться первому. Слушай, ввести традицию новую, ну, здороваться первому, конечно же, да. Вообще нужно здороваться. Если знаешь человека, нужно здороваться, там, насколько как близко, но здороваться нужно, да. И соседей нужно знать, да, это желательно, чтобы общаться, да. А давайте в качестве традиции игнорировать 3 сентября, предлагает Артем. Тема, это сейчас, знаешь, как это в штангу, честно. Ну, можно, да, но зачем ты об этом, вот видишь, ты же, вот смотри, если ты даже сейчас об этом написал и вспомнил, то есть ты не игнорируешь эту традицию, понимаешь, в чем дело? Просто надо забыть и все. Знаете, если о чем-то нужно забыть, об этом лучше не говорить. Знаете, вот не говоришь, давайте забудем 3 сентября. И все, и забыли, понимаете, в чем дело? Вот, вот в чем смысл. А если ты, давайте забудем, то есть ты уже о нем сказал. Вот такая ситуация, Артем. Хочу традицию в день рождения человека, друзья. Хочу традицию в день рождения человека. Друзья собирают для него плейлист из песен, которые с ним ассоциируются. Ирина. Ира, молодец! Прикольно, отлично. Слушай, ну замечательно. Знаете, да, вот у вас есть друг. Вот у вас есть друг, и вы знаете, там, чем он занимается, работает. Там много всяких историй было, это все понятно. А вы вот собираете свой плейлист, вот смотря на своего друга, зная своего друга или свою подругу, собираете плейлист, который ассоциируется с этим человеком. Это интересно. Отлично. Предлагаю пятничный музыкальный спор. Каждый приносит один трек, который считается недооцененным, потом выбирается победитель. Я хочу, чтобы в Ростове появился день любимых музыкальных клипов. Тоже хорошо. Ну, сейчас клипы как бы сложнее, мне кажется. Усидчивость это нужно смотреть. Ну, кстати, на телефонах можно смотреть. Так, дальше. Семейные, кстати, очень прикольные истории пошли. Предлагаю раз в месяц устраивать день папиных завтраков. Только папа готовит. Ну, хорошо. Сразу песня. Папа может быть кем угодно. Так, а я хочу день семейных объятий, только по желанию, зато от души. Предлагаю традицию. Каждую пятницу дети выбирают, что, во что вся семья будет играть вечером. Взрослым разрешается проигрывать. Хочу, чтобы в Ростове появился день домашних десертов. Кстати, вот о сладеньком уже сегодня было несколько раз. Предлагаю раз в месяц в Ростове вести традицию семейный чемпионат по перетягиванию шашлыка. Да не, наверное, по приготовлению, ты просто ошибся. По перетягиванию шашлыка. Только жюри должно быть очень голодным, согласен. Так. Можно ввести в Ростове традицию раз в месяц приглашать бабушку на прогулку по ее любимым местам, потому что сами они не ходят, а если ее вывести и показать, она расскажет, как здесь было раньше. Ну, это здорово, кстати, да, класс. И, может быть, какие-то истории о городе ты узнаешь от своей бабушки, потому что, ну, может быть, она так и не помнит в такой вот в оперативной памяти, а если прийти на какое-то место, где она в молодости гуляла, она может рассказать какие-то истории. Предлагаю пятничное правило. Кто первым пришел домой, тот выбирает фильм на вечер. Хорошо. Тут рифмуется эта поговорка, да? Кто первым встал, того и тапки. Хочу ввести день семейных талантов, даже если твой талант идеально заворачивать голубцы. Вот. Предлагаю, чтобы раз в месяц дети устраивали родителям какой-нибудь праздник. Пусть сами придумают. Ну, молодец, Паша. Так. Тоже интересное, ну, прям как вот, хорошо, хорошо, хорошо. Предлагаю раз в месяц устраивать конкурс на самый необычный бутерброд. Главное, чтобы потом его можно было съесть. Это самое главное условие. Молодец, да. Так, что-то о еде. А, к обеду время пошло. Хочу традицию каждую пятницу выбрать самый красивый цвет недели. Сегодня у меня солнечно-желтый, Полина. Солнечно-желтый. Ладно, погнали дальше.
1: Радио DFM. DFM.

0: В Ростове 19 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 24 градусов выше нуля. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

Итак, новая традиция в Ростове, которую мы с вами придумываем. Вот какая традиция бы прижилась бы в Ростове, да? И мы бы говорили, а это Ростов, у нас так принято, да. Новая какая-то традиция, хорошая, желательно, чтобы она и прижилась не только в каком-то там личном плане, вот в семейном плане, да? Вот мы говорим сегодня о семьях. Предлагаю раз в месяц устраивать конкурс на самый чистый автомобиль, написал Данил. Большой привет передаю DFM всем ростовчанам, которые находятся в городе Воронеж. В Воронеже слушаем вас онлайн. Здравствуй, Воронеж! Уже не первый раз, кстати, вы пишете. Предлагаю день новых знакомств во дворе. Не через приложение, не через чатик подъезда, а вот именно знакомство во дворе. Вот это, кстати, классная идея. Мы уже неоднократно как-то возвращались к теме, что мы друг друга очень плохо знаем, соседи, да, особенно в больших микрорайонах, в новостройках, да даже и неважно, это и не какой-то далекий район, да, это вообще неважно. То есть мы друг друга плохо знаем, а надо знакомиться, потому что соседи это как родственники. Да, потому что кому ты за солью ночью придешь или за спичками? Постучишь в дверь, там квартиранки сняли жилье, девчонки, студентки, и ты постучал ночью, сказал, дайте соли мне. Ну, кого-то еще как ты? Вот. Сейчас позаезжали студентки, ну, уже, знаете, уже этот шторм весь закончился. А какой? Я часто рассказываю эту историю. То есть это, знаете, как ростовский сентябрь. Что это такое? Сейчас вам расскажу. Значит, студенты поступают в вузы Ростова-на-Дону, иногородние, да, приезжают, кто-то в общежитиях, а кто-то снимает там коллективно, 2-3 девчонки снимают квартиру у какой-нибудь бабушки, ну, неважно, у кого-то, да, снимают квартиру, все, студентки учатся, все здорово. И что начинается? То есть они начинают учиться. Соответственно, эти студентки, ну, там, учатся со своими однокурсниками, ребята начинают знакомиться с девочками, начинаются вот эти вечерние движения. Знаете, девчонки дома сидят, тут приезжают ребята в каком-то приподнятом настроении, начинают что-то орать, кричать, хлопать дверью, громко слушать музыку, люди вызывают полицию, погнали! Ну, стандартная ростовская схема. И вот к середине октября все успокаивается. Ребята понимают, что уже так, если приезжают в гости, уже надо поспокойней. В общем, это вот такая студенческая история Ростова. Хочу, чтобы в Ростове появился день цветных шарфиков. Пусть все знают, что настроение хорошее. Алина. Ребята, все, короче, уходим на обед, обедаем. А в 16:00 будем закрывать рабочий день музыкально.

0: Эд Ван Бюрен и его визитная карточка In and Out of Love. Только что на радио DFM. Ну а что до новостей, то мир, здоровье и собственный дом стали тремя главными мечтами россиян на сегодня. Материальные желания при этом все чаще уступают место базовым ценностям. В исполнении мечты 45% наших с вами соотечественников рассчитывают на обстоятельства или других людей, а 41% на собственные усилия. Большинство же опрошенных, а это 61%, не используют специальных способов для исполнения желаний. Ну а зачем, если есть Новый год? Там можно за весь год оттянуться по полной и поназагадывать. Всем бодрого доброго, дорогие друзья! Желаю вам прекрасного окончания рабочей недели. Ну а прямо сейчас...
1: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
9: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
10: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
11: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
12: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
13: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
14: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
15: А теперь тусовка.
16: DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове малооблачные 22 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 24 градусов выше нуля. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Формула-А».
3: «Тэнк» — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
6: Идея может стать проектом. Проект – бизнесом. А знакомство – новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели-эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru. При поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: друзья, мы же все с вами понимаем, что осень — это совершенно не повод для плохого настроения, и тем более не причина, чтобы сидеть в выходные дома. Поэтому 10 и 11 октября в Москве на ЦСКА-арене пройдет фестиваль поп-культур «Фандом Фест ВКонтакте». Из активностей — косплей, кавер-дэнс и много чего еще. Концерты — не вопрос. BY, «Сестренка», «Кайсин», «ВИ» и другие. Возрастная категория 0+. Приходите.
1: TSM Radio. Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших на прошлой неделе открыл трек Meet Me in the Dark. Ave.
1: Второе место.
2: Именно эта работа не смогла залететь на первое место, но и тут тоже неплохо. Феникс, Маршмелло и Poch Good The Man.
1: Первое место.
2: А вот лидерами прошлой недели оказались Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизая.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15. Радио DFM.
3: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
4: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
5: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: При отеках лимфониазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны — это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
9: Шапка, носки, еще шапка.
10: Мам, я на 2 дня еду.
9: Именно.
11: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
12: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь... Это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон, а ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ОО7 «Агент» и ОО7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОО7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: А дальше тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что...

0: Ну что, не те без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно Национальный день 12-часового свежего дыхания. Ну или же день передаривания подарков и подарить кому-нибудь то, что лежит у вас давно без надобности. Либо можно действовать по принципу:
1: недорог подарок, как дорого внимание. И оценивать, сколько бы я готова была подарок, это как бы...
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове малооблачные 22 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 24 градуса выше нуля. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Акция продолжается, и папа-пап снова готовит жаркие выходные. 9 октября – большая вечеринка с диджеем. А 10 октября – живой концерт кавер-группы «Друзья маминой подруги». Сбор гостей 22:00. Папа-пап. Максима Горького, 151. И не забудьте, сезон новогодних корпоративов уже открыт. Не знаете, где отметить корпоратив или провести праздничный банкет? Папа-пап. Отличный повод собрать всю свою компанию. Бронь столов по номеру +7 988 990 10 11. 18+.
2: Хорошая ночь начинается с правильного настроения и любимых песен. Караоке-бар «Соловей» готов принимать гостей. Проведи свой корпоратив или банкет в уютной музыкальной атмосфере. Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8 989 511 35 50. 18+. Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

радио DFM. Радио DFM.

0: как было бы здорово сейчас оказаться где-нибудь на пляжике. А не вот это вот все. Jubil on the beach, только что на радио DFM. А вот в индийском метро, дорогие друзья, появилась некая воспитательная социальная мера в виде урны для плевков.
1: Чё
0: слышали? Первая в мире урна, в которую все желающие могут плюнуть, дабы поднабраться ответственности. Как утверждает тамошняя общественность, с одной стороны, плеваться недопустимо, но с другой... Мы видим то, что видим. Так что в Мумбаи решили, что такой вот жест поможет как-то задуматься хотя бы над вредной привычкой и что-то с ней сделать. Либо же, если все-таки захочется плюнуть, то в каком бы месте столицы ты ни находился, придется сесть для этого в метро, приехать на соответствующую станцию и совершить акт слюноотделения из полости рта в специально предназначенную для этого урну. Представляете, какая очередь там образуется? Я вас категорически приветствую. С вами по-прежнему Артём Скоробогатый. Много не работайте. И мало тоже.
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
9: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
10: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
11: Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
13: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
14: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе. Абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиент предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Рассрочка от застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
2: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Стук, я не просто так. Намечается кое-что интересное, дорогие друзья. Для всех, кто в теме кей-поп и вообще поп-культуры, приходите на Фандом Фест ВКонтакте на ЦСКА-арене в Москве уже в эти выходные. Для вас исполнят Бивай, Сестренка, Кайсин, Вэй и другие. Плюс встреча с актерами, создателями фильмов, обязательно косплей и много чего еще. Ноль плюс.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны — это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
8: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь ты.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
12: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
13: «Окко» представляет.
14: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
15: Простые военные учения.
13: Главный сериал года в «Окко».
16: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
17: Я про это написать хочу.
13: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в «Окко». 18+.
18: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
19: Эргоферон.
20: Мы всей семьей им лечимся.
18: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
21: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
22: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
23: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
24: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
25: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
26: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
27: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что

0: Ну что, дорогие друзья, перед тем, как попрощаться с вами до завтра, давайте-ка скажу о том, о чем еще сегодня мог вам сказать, но не сказал. В США набирают популярность расслаблетики. То есть энергетики наоборот. Около 11,5% россиян придерживаются принципов здорового образа жизни, а Канье Уэст заработал $20 миллионов за отмененные концерты в Питере. На этом у меня на сегодня все. Такие дела. Да и вообще, надо сказать, на этой неделе тоже все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Желаю вам нескучных выходных. Ну и...
1: До скорого.
2: Реклама. Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наебян, рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
2: Октябрь продолжается, и папа-пап снова готовит жаркие выходные. 9 октября – большая вечеринка с диджеем. А 10 октября – живой концерт кавер-группы «Друзья маминой подруги». Сбор гостей 22:00. Папа-пап. Максима Горького, 151. И не забудьте, сезон новогодних корпоративов уже открыт. Не знаете, где отметить корпоратив или провести праздничный банкет? Папа-пап. Отличный повод собрать всю свою компанию. Бронь столов по номеру +7 988 990 10 11. 18+.
3: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие» — это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Electro.
1: Реклама. Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон, а ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
12: Right now. А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
2: Hello Weeks в Горилле. Магическая вечеринка в лучших традициях ведьм. Не нужно строить планы, мы уже все сделали. Тебе остается только прийти. Волшебная ночь начинается с нас. Приходи в костюме ведьм. Горилла Бар, Горького 151, вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
3: Хорошая ночь начинается с правильного настроения и любимых песен. Караоке-бар «Соловей» готов принимать гостей. Проведи свой корпоратив или банкет в уютной музыкальной атмосфере. Горького 151, вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
4: Идея может стать проектом. Проект – бизнесом. А знакомство – новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели-эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Импровизация высшей пробы.
1: Я вам скажу всю правду в глаза. Вы не обижайтесь, но я скажу вам всю правду. Вы гениальный человек. Вот так вот хорошо.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Так, надо с кем-то пофлиртовать срочно. Так, люди, человеки.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Знаете, выходишь на балкон, здравствуй, солнце. Ну, вот что-то из этого.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
2: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
12: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
13: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: А дальше тусовка.
6: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: 24. Пятница наступила, друзья. Тот самый день, который мы всегда очень ждем. Конец недели, чтобы можно было отдохнуть. И для того, чтобы перезагрузиться, подойти к выходным осознанно, нужно несколько важных ритуалов. Перезагрузка после рабочего дня. Это пойти душ принять, например. Или сразу телефон выключить. Или что-то еще такое совершить, чтобы точно отвлечься от работы. Но, как мне подсказывает мой опыт, нужно всего лишь хорошую музыку вместе с нами слушать, и все будет отлично. Всем привет, друзья! Меня зовут Женя Кротов. Отмечаем последний рабочий на этой неделе вместе. Двигаемся далее. Впереди еще много любопытного нас ждет.
1: Реклама. У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
2: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
2: ОККО представляет.
3: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
4: Простые военные учения.
2: Главный сериал года в ОККО.
5: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
6: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
10: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка
10: on DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: 24 градуса в Ростове сейчас малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 21 градуса тепла. Ветер будет западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
2: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития – это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по-настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
5: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
6: Это новый вызов.
7: По субботам в 17:00. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: треков недели. Радио ДФМ. Расставляем местам. Завтра в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
2: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфомиазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
13: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
14: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
15: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
16: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
17: А дальше тусовка.
18: On DFM.
17: Потому что

0: мы любим выходные, все мы любим приятно время проводить, но и это можно делать по-разному. И в эти выходные есть вот такой вариант. Фандом Фест ВКонтакте. Это фестиваль поп-культур. Там можно будет попасть на встречи с актерами, взять у них автографы, заморочиться с косплеем и поучаствовать в кавер-дэнсе, а также посмотреть и послушать, как выступят Бивай, Сестренка, Кайсин, ВИ и не только они. Возрастная категория 0+. Кстати, Кайсин и ВИ недавно были у нас в гостях. Можете посмотреть, в наших соцсетях уже все есть.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: 24 градуса в Ростове сейчас малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 21 градуса тепла. Ветер будет западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
8: Окошкина. Хэллоуиз в Горилле. Магическая вечеринка в лучших традициях ведьм. Не нужно строить планы. Мы уже все сделали. Тебе остается только прийти. Волшебная ночь начинается с нас. Приходи в костюме ведьм. Горилла Бар. Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8 989 511 3550. 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер. Это DFM, Ростов-на-Дону, программа Party Time, станция для слушателей старше 12 лет. Любимый город, 9 октября. У нас очень тепло, и этому завидуют жители других регионов, более северных, которым я сегодня послал погоду за бортом. Сегодня у нас с вами, вот именно за бортом, сегодня у нас с вами будет фантастический радиовечер, дорогие друзья. Да, вот фантастический. Помимо того, что пятница, помимо того, что хорошая погода, сегодня у нас будет очень много фантастики. Фантастика пересекается у меня с рекламным роликом, когда сын у папы спрашивает: папа, а правда есть инопланетяне? Он говорит: сынок, это фантастика. И потом реклама какого-то продукта. Добрый вечер. Я напомню наши средства связи. Первое — это наш единый номер для ваших сообщений, наш мессенджер Max 8-918-59-00-469. Паблик ВКонтакте DFM Ростов и 320-104-6 – это телефон прямого контакта, который вам сегодня пригодится. Значит, смотрите, что сегодня из приятного, а потом я уже представлю нашего сегодняшнего гостя. Дорогие друзья, сегодня в течение нашего эфира вы, если присылаете, если будете присылать вопросы, то вы сможете выиграть очень хорошие подарки. Сегодня мы разыграем три книги от автора, который сегодня в нашей студии. Сегодня в нашей студии Дмитрий Емец, писатель-фантаст, один из самых популярных российских авторов книг для детей и подростков. Дмитрий, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Да, вот прям можно поближе микрофон к себе, да, чтобы отлично, было комфортно. Конечно. Вы знаете, вот мы с вами уже это обговорили вот за эфиром. Ну, давайте вот начнем с детства. Мы же все как-то приходим в этот мир, встретились наши родители, потом появились мы. Потом у нас, ну, у кого-то ясельки, садик, школа, среднее, техническое образование, высшее образование, да? То есть мы как бы приходим в жизнь, и у нас есть определенные ступени, да? Бывает, мы выбираем свою профессию, потому что нужно, или родители так порекомендовали. А бывает, с детства падает некое зерно, которая прорастает, и потом это превращается все из хобби, из какого-то увлечения, может быть, как бы баловства, это все превращается в твой смысл жизни, да? Вот у меня, допустим, все, что связано с медийной индустрией, у меня все начиналось очень в глубоком детстве. Я помню тот момент, ту химию, когда я впервые поставил на виниловый проигрыватель пластинку, опустил иголку, на пластинку, и она зазвучала. И у меня это получилось первый раз, и она не соскочила, и заиграла песня, заиграл трек. И, вот я помню эту химию, это было 3,5 года вот ребенку, да, я помню этот момент, и этот момент, он прямо как будто был недавно, и с этого все и началось. Вот, Дмитрий, все-таки фантастика, это очень здорово. Сегодня мы поговорим, я хотел бы узнать ваше отношение и к электронику в том числе, да. Вот все же, с чего у вас все началось?
2: Ну, как ни странно, тоже это была история, связанная с проигрывателем. Мы жили в Петропавловске

0: ну, про игры. То есть я стал уже таким продвинутым пользователем, и тоже все началось с пластинок. Помню их запах, помню, была такая блина о Дунае, и я представлял себя влюбленным Дунай. В общем, в трусы себе вставлял огромную железку, меч, надевал шубу, и это был мой богатырский
1: рыцарь,
0: плащ.
1: Рыцарь.
0: Я колотил по батареям соседским этим мечом своим, и потом были претензии, что краска отскочила.
1: Дмитрий, ну, в общем, сегодня хотелось бы вот о чем поговорить. Ну, во-первых, о вас, конечно же, да, и сегодня хотелось бы разыграть три книги, о которых мы уже говорили с вами за эфиром. У нас сегодня приз, друзья. У нас за лучшие вопросы, которые вы будете присылать в течение эфира, есть три произведения Дмитрия. Значит, первое – это «За тысячу лет до Тани Гротер», сага о школе вождей, 12+ произведение. Вторая книга, которую мы разыграем, это «Легенда о золоте скифов», веселые семейные, я так понимаю, это детектив, возрастное ограничение 6+, и «Бунт пупсиков» 6+. Я хотел бы вот сразу, меня вот, знаете, как все-таки я занимаюсь, ну, такая медийная история, яркая, вот, вообще все здорово, но вот «Бунт пупсиков» это вот сейчас прям...
0: Ну, в общем, смотрите, как бы совсем коротко. У меня основные сериалы «Таня Гротер», «Мефодий Буслаев», «Школа ныряльщиков» и как раз «Бунт пупсиков». «Бунт пупсиков» — это семейная многодетная веселая история, так называется первая часть. Если у вас есть колонка «Алиса», можете сказать «Алиса, бунт пупсиков слушать». Это вообще там такая топовая запись. Алла Чопжик, очень хорошая актриса, она начитала всю эту серию. Сейчас как раз вот через эту серию ко мне приходят новые читатели, и буду рад, если кому-то эта книжка понравится. Она моя любимая, правда любимая. Это такая серия из 9 частей, сейчас опубликованы первые 5. «Бунт пупсиков», «День карапузов», «Таинственный кто-то там», «Золото скифов». По «Золоту скифов» вышел вот совсем недавно фильм «Легенда о золоте скифов». Он сейчас есть на ОКО и на Иви. Он классно очень снят. Там такой монтаж в стиле Гайдая, Вячеслав Казанцев, режиссер. То есть вот действительно мощнейший фильм. Его делали больше 3 лет. И это получился очень сильный фильм. Сейчас его возили вот весь сентябрь фактически по городам. И мне он понравился. Я вначале напрягался, когда смотрел его, потом к нему привык и вижу, что аудитория его нормально воспринимает. Это остросюжетный детектив, такой семейный, там тоже с рейтингом, как у вашей радиостанции, да, там, не знаю, 7-77 лет. И мне, в общем, он показался очень таким живым фильмом, динамичным.
1: Угу. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, вот про Кузьму IV Грозного. Рюрика Мощного. Что за ребята? Как они появились вообще в вашей вселенной?
0: Ну, смотрите, у Тани Гротер 14 частей канонической линии, 2 приквела и 1 сиквел. Приквел — это то, что до основного повествования. Если мы напишем книжку про папу Д'Артаньяна, который жил до Д'Артаньяна, это будет приквел. Если мы напишем книжку о внуке Д'Артаньяна, который был круче Д'Артаньяна, это будет сиквел. Тани Гротер 14 книг основной линии, и вот есть 2 приквела. То, что было за 1000 лет. Это дилогия, относится к жанру такого традиционного магического фэнтези. Очень, ну, такая динамичная, радостная. И иллюстрации Инны Гюнтер. Это сейчас одна из самых лучших художниц. И я рад, что она согласилась с нами работать. Книжка очень хорошая получилась. Завтра в 12 часов «Слово на Дону», фестиваль в Ростове. По-моему, гостиница «Маринс», Буденовская.
1: Ну, Буденовская, Краснодарская, да.
0: В общем, приходите завтра в 12 часов на встречу, и буду рад вас увидеть.
1: Дмитрий, а почему решили вот написать приквел, выбрали
0: я
1: такой внушительный временной разбег, 1000 лет?
0: Это было важно просто, что... Ну, в общем, было важно показать, что это отдельная история, что это не история, собственно, самой Тани Гротер, а что было за 1000 лет до нее, и она сюжетно отдельная. То есть ее можно читать до Тани Гротер, можно читать после Тани Гротер, можно читать вместо Тани Гротер. Это совершенно отдельная книга со своими правилами игры, такое своего рода расширение вселенной у Тани Гротер. Еще есть, кстати, у меня очень такой большой сериал «Мефодий Буслаев». Он связан сюжетно с Таней Гротер, но на уровне второстепенных персонажей. То есть если вы вдруг Таню прочитали, то прочитайте обязательно «Мефодия Буслаева», ну и буду рад, если вам понравится «Школа ныряльщиков». Это «Пегас, Лев и Кентавр», первая книга, это самая сложная моя фэнтези. Примерно половина читателей Тани и Мефодия «Школу ныряльщиков» не понимают, а для второй половины это становится вытесняющей книгой. Ну то есть, либо она вам понравится больше, либо вообще не поймете, о чем она. Там очень сложная конструкция мира, 10 главных героев, то есть это как для любителей.

0: сильно напрячь голову, но сериал хороший, там 12 частей, я больше 10 лет над ним работал. Это такой самый большой мой проект по количеству.
1: Вот для вопроса, да, вопрос такой. Продолжение истории во вселенной, которую, ну, так любят читатели, да, это ну, внутренний какой-то ваш запрос как автора, да, это или вы хотите запрос. Порадовать?
0: Нет, нет, нет. Ну, безусловно, читателя. Там, конечно, я не хочу огорчать читателей, но основной это внутренний запрос. Накапливаются какие-то заметки, накапливаются мысли, накапливаются. У меня есть такая копилка. Я, например, иду по городу, вижу, условно говоря, белую кошку, на которой кто-нибудь чего-нибудь написал зеленкой. Ну, не знаю, с какой фантазией. Я достаю диктофон с этого телефона, там есть голосовой блокнот, приложение, похожее на Колобка в профиль. И говорю, бу-бу-бу, белая кошка, покрашенная зеленкой. Это там мощная деталь, она становится строчкой текста. Потом услышал интересный разговор, потом с какой-то придумал шутку интересную, потом интересную, там, не знаю, девушку с интересной внешностью встретил, еще чего-то. И вот это вот все, это накапливается в файле копилки, потом переносится уже оттуда в вордовский файл, и вот так на сериалы накапливается запас. Представьте себе, что книга — это булка с изюмом, а изюминка — это правда жизни, вот эта самая кошка, покрашенная зеленкой. Булка — это вымысел. Чем больше в булке изюма, тем дороже эта булка стоит в магазине, тем она вкуснее. То есть моя задача как автора — как можно больше жизни поймать и в своей книге ее протащить. Поэтому так все фактурно.
1: А у меня вот вопрос. Ну, обычно, как у обычного человека, вот скажите, просто это интересно. Да? Сама вот, вот эта магия, это волшебство, это механика. А вот, знаете, есть же, что раньше, яйцо или курица, да? Вот мне просто интересно, механика, да, сама по себе. То есть вот у вас приходит название сначала произведения, а потом вы уже это все раскрываете. Либо вы пишете, вы это все формируете, а потом из всего этого вы понимаете, что вот так теперь это называется. Вот нейминг, мне интересно.
0: Смотрите, вот само название произведения, то есть будет это называться там «Три мушкетера» или «Три друга» или «Три товарища», это уже на самом деле возникает всегда уже после того, как книга написана. Вопрос в том, как создается сама история. Есть писатель-архитекторы, есть писатели-садовники. В чем основное отличие? Архитектор перед тем, как писать книгу, прописывает подробный план, занудный по всем главам. Глава первая, в которой Робинзон Крузо оказывается там на корабле. Глава вторая, корабль начинает тонуть, все утонули, Робинзон спасся. Глава третья, первая ночь на необитаемом острове. В общем, полностью прописывается вся конструкция произведения по всем главам, кратким таким синопсисом. И когда этот план завершается, автор там его как-то уже двигает, монтирует и уже начинает писать книгу.
1: А это... к вам ближе кто, архитектор или садовник?
0: Что делают садовники? Садовник сажает желудь в горшок и начинает, то есть он как бы понимает, что это желудь, понимает, что ну, из желудя может вырасти дуб, но как он будет расти, то есть вначале корень пустит, потом листики, какой листик вырастет первый. Все, что он делает одновременно с читателем, то есть садовник не знает, что будет у него в 25 главе. Но откуда вы знаете, что будет с вашим дубом там через 42 дня? Ну, то есть вы его просто поливаете, может, там он, не знаю, вырастет или не вырастет, или только корень пустит. И поэтому с садовником быть очень сложно, потому что часто ты бывает, пишешь какую-то главу две недели, да, потом оказывается, что эта глава тебе совершенно не нужна, потому что повествование перестроилось, ты ее убираешь, то есть получается, что ты две недели работал бесплатно. Но у садовника больше вариативность, то есть ты чувствуешь, что проза получается живее. Я такой типичный садовник, я пытаюсь простраивать планы, но такого глубокого планирования на там... 100 глав вперед.
1: Хорошо, у садовника и архитектора есть разногласия?
0: Да, это абсолютно есть, разные, да? Абсолютно разные типы. Архитектор, он такой очень, я бы сказал, что это писатель с техническим бэкграундом. Ну, то есть он знает, сколько ему кирпичей нужно, и лишних не купит. Ну, соответственно, нет там стройматериалов, и вы дешевле построите дачу. И быстрее. Писатель-садовник пишет там 800 страниц, из них используют 400. То есть вот эти вот 400 страниц, это те стройматериалы, которые у вас никто не купит. Ну, потому что это ваши запасы, я же не буду продавать лишние булки. А это же не кирпичи, которые можно продать другому хозяину. То есть получается, что ты делаешь больше работы, но в результате вот эта вот вариативность дает более, ну, как бы эффект жизни. Мы же не продумываем свою жизнь вот так вот подробно по годам, по датам, по дням. Она стихийная. Поэтому садовники, у них книги живее получаются.
1: Бывает ли такое? Вот у меня очень много друзей, знакомых и известных артистов российских. Вот он с вечера пишет, пишет текст. У него есть, он сам и композитор. То есть он это сводит в студии примерно демо-версию. И ночью ему кажется, это потрясающе. Это просто мега-произведение. Это хит. Это то, что войдет в аналы, и это будет цитироваться.
0: А утром кажется полный
1: просыпается
0: бред.
1: Утром, и он это даже не просто не применяет, да, он,
0: да,
1: удаляет,
0: да, да,
1: это все.
0: Я это много раз так делал. Клал рядом с собой там бумажку-ручку. Ночью мне снилась гениальная идея. Я ее записывал. Утром я смотрел и думал, что что-то, может быть, сегодня упал с кровати. Ну, то есть то, что ночью кажется гениальным, утром свежим взглядом смотришь, вообще никуда не годится.
1: Но это куда-то уходит или на какой-то полочке все равно лежит? Может быть, когда-то можно...
0: Нет, это как раз все удаляется, это все полная ерунда. Но есть другой эффект. Вы наверняка ездили ночью в поездах, там, на машинах и так далее. Ночью в поездах раньше люди начинали разговаривать, изливали друг другу душу, рассказывали то, что они там никогда не рассказывали маме или своей жене, или своему мужу, то есть полностью вам там, не знаю, да, полная исповедь, какие-то вещи совершенно невероятные рассказывали, утром люди расходились.
1: Это эффект попутчика,
0: в разные,
1: да,
0: города, да, все, больше никогда не видели, даже не помнили, как друг друга зовут. Но вам было рассказано что-то, что не знает там даже, не знаю, жена этого человека, условно. Это самые лучшие, самые искренние куски прозы. Если вы пишете вот тот же «Бунт пупсиков», я писал в 4 утра, у нас была куча маленьких детей, они потом просыпались, нужно их было отводить там в садик, в школу, они ныли. Я в 4 утра просыпался, крался к компьютеру, пока меня никто не дергает, начинал писать. И вот этот вот эффект ночного безумия, такой искренний, он оставался в книгах, и это ценно, потому что, ну вот видно, что это такие очень искренние куски получаются. То есть вот этот вот ночной бред, эффект попутчика, если его взять в книгу, книга живет.
1: Есть вопрос от слушателей, я попытаюсь озвучить так. Вы пишете для детей, а у вас есть дети, они читают ли ваши произведения?
0: Да, я пишу для детей и для взрослых, у меня все-таки семейная аудитория. Как Борис Захадер ужасно злился, когда его называют детским писателем. Потому что он был сложнее, он был и писатель, и переводчик, и... Ну, то есть он как бы был сложнее просто, чем детский писатель. Так и у меня. У меня в основном книги детские, есть семейные, есть универсальные, есть фантастика. То есть получается, что я, наверное, писатель универсал. У меня семейная аудитория. Дети читают мои книжки после того, как они выходят, либо в аудиоверсии. Сейчас очень распространились аудиокниги, и часть наших детей, больше любит слушать, чем читать. Это как-то так... получилось.
1: Еще один вопрос от другого слушателя. Кто ваш любимый писатель-фантаст? Есть ли такой, или, может быть, это не фантастика?
0: Есть любимые книжки фантастика, не фантастика. В детстве моими любимыми книжками был Маугли, Винни-Пух, Карсон. Карсона я прочитал раз там 20, Маугли раз 10, Винни-Пуха раз там 30. Очень любил Носова, «Веселую семейку», но это вот совсем младшие классы. Потом «Одиссея хроника капитана Бладера» Фелли Сабатини и «Черная стрела» Стивенсона. Это, ну, просто совершенно обалденные книги, я знаю, ну, так я думаю, что все их читали. Потом огромными блоками пошла фантастика, очень мне нравились Стругацкие, «Понедельник начинается с субботы», «Трудно быть богом». Очень нравился Шекли, Брэдбери. Ну, вообще, я, наверное, прочитывал книг по 5 в неделю. С большой спортивной сумкой приходил в библиотеку. Там у мамы работала знакомая, она даже не записывала формуляры. Просто я наваливал полную сумку книг, которые мне нравились. Из них, наверное, прочитывал 50%. Вторая мне не заходила. Ну, потом относили эти книги обратно. Читал я очень много. Потом я учился на филологическом факультете. Там вообще приходилось очень много читать. Неразборчиво. Вначале занимался Гоголем, потом Чеховым. Такая моя научная специализация. А сейчас, последние какие-то годы, мне очень понравился нон-фикшн. Нон-фикшн — это непридуманные книги, то есть это дневники, это воспоминания, это там еще чего-то. Самый мой любимый нон-фикшн — это дневники Корнея Чуковского. Прочитайте их обязательно. Это двухтомник, там страниц по 800 в каждом томе, дневники Корнея Чуковского. Он считал их самым лучшим своим произведением, и я так тоже думаю. Там просто вот у вас будет ощущение присутствия. Корней Чуковский, обычно писатели любят себя, то есть они сконцентрированы на своей собственной личности, и поэтому дневники у них скучные. Ну, там «я кушал», «я спал», «я написал», «мне дали шоколадку», «мне не дали шоколадку». Это, конечно, важно, но... А Корней Чуковский был жадный такой наблюдательный глаз, как жадный наблюдающий глаз. Он даже не столько себя любил, сколько жадно, цепко смотрел на людей вокруг. Поэтому его дневники такой эффект присутствия создают. Условно,
1: он описывал свою реальность, где он находится.
0: Да, но при этом не перевешивала его собственная личность. То есть это очень еще важный момент, что в дневниках у людей часто перевешивают «я». Это очень ценно, но для читателя это не так интересно.
1: Угу. Вопрос вообще вот просто идеальный для даже кинематографа. Да? Добрый день. Моего сына тоже зовут Дмитрий Емец. Буду очень рада, девушка пишет, если выиграю книгу с автографом.
0: А сколько лет? Дмитрия. Напишите.
1: Вот не написал. Ольга, напишите возраст. Да. Хочу спросить у Дмитрия, откуда он черпает свои фантазии или кто может дать нужный щелчок? То есть если... Я так адаптирую. Есть ли какой-то фактор включающий, да, или как это происходит? 21 год она пишет. Ольга, это не вам 21, сыну сколько, напишите, пожалуйста.
0: Нет, ну, может, и Ольге.
1: Может быть, или Ольге. Или...
0: Нет, может быть, сыну.
1: Сыну 21, да. Сыну
0: вот написал 21. Нет, я 21. Просто, чтобы, как бы, какую книжку можем ему дать из тех, что...
1: А у нас есть три, произведения.
0: Ну, дадим ему тогда приквел Эктони Гроттер, дадим ему.
1: Да, наверное.
0: Потому что... Нет, лучше давайте дадим «Бунт пупсиков». Это семейная книга, как бы такая история. Ну, как бы, не знаю, может быть, мы родственники.
1: А мы тогда сделаем как? Да. Мы сделаем... эту книгу вы подпишете в нашей студии.
0: Да, я подпишу Дмитрию.
1: Ольга, и Ольга
0: как Дмитрий Емцев, это будет круто.
1: Да, так, Ольга, я сейчас вам отправляю наш огонек. Одна книга уже разыграна сегодня, да, за лучший вопрос. Тут еще есть вопрос от слушателей, можно, да, давайте продолжим?
0: Да, конечно.
1: Так, как смотрите на то, чтобы снять фильмы про Таню Гроттер, ну, по аналогии, ну, понятно, да, это ну, по аналогии с Гарри Поттером?
0: Ну, было бы здорово, я очень жду этих фильмов, надеюсь, они появятся, но пока там каких-то точных дат сказать не могу, потому что не знаю сам. Ну, было бы здорово, мне кажется, просто идеально получился бы сериал или...
1: Так, вопрос, наверное, все-таки сейчас такой, ну, или всегда он актуальный, или вот сейчас в наше время, да, вновь как-то какой-то возврат пошел к фантастике, к фэнтези, многие тянутся к этому, да, кто-то ищет там дверь из повседневности, кто-то новые смыслы пытается найти. Вот как вы думаете, почему именно сейчас этот жанр, ну, вновь на пике, почему он популярен, что люди ищут в этих историях? Фантастики,
0: ну,
1: фэнтези.
0: Смотрите, чем уникален жанр фэнтези, почему я больше всего люблю фэнтези. Любой хорошо прописанный фэнтези-мир это как такой волшебный чемодан, который для всех аудиторий. Ну, например, «Властелин колец» — какая книга, детская или взрослая? Да? Ну, кто-то скажет детская, кто-то скажет взрослая. То есть, на самом деле, она всех не универсальная книга на универсального читателя. То есть, любой хорошо, или там, не знаю, Терри Пратчетт, да, целевая аудитория — это и дети, это и взрослые. Я пишу в таком же жанре, мне нравится писать для универсальной аудитории, а фэнтези, еще что очень хорошо, фэнтези это жанр с очень долгим сроком годности. Например, техническая фантастика настолько быстро меняется в сериале, ну вы же, допустим, смотрите фильм там «Техническая фантастика», снятый там 15 лет назад, там уже компьютер, там каждая кнопка размером с подушку, мы видим, что уже технически все поменялось, фильм постарел. А с фэнтези тогда такого не происходит, когда был написан «Властелин колец», да, уже там лет 70 прошло, да, и книга абсолютно не устарела.
1: Ну, если взять «Терминатор», то...
0: Тоже, кстати, не устарел. Я тоже,
1: ну, он не устарел, а он сейчас, он омолодился, потому что то, что сейчас мы видим с ишками, это, ну, Скайнет, она вот сейчас взрастает. А у меня все-таки вопрос. Вы пишете, ну, говорили уже, да, это вот некая семейная, разные возраста, и дети, и взрослые, да? Ну, вот в чем секрет этой семейной магии? То есть есть какой-то, какая-то специальная
0: подача,
1: интонация?
0: В искренней макыне некотором. Смотрите, что я себе давно сказал, что... Мы очень быстро научились сейчас просчитывать людей, вот когда все появились всякие мессенджеры, буквально с 5 строк, или, не знаю, с 3 букв. Вам там человек 5 букв написал, и вы уже примерно понимаете, какой у него характер, чего от него ожидать. И, то есть, мы научились просчитывать любого, ну, ладно, не любого, многих людей с 3 сообщений, там, с 3 букв. А теперь представьте себе писатель. У меня там 1000 строк. То есть любой читатель меня там просчитает с 10-й строки. То есть я не могу притвориться, я не могу показаться лучше, чем я есть. Поэтому нужно просто честно быть самим собой и честно писать то, что тебе самому интересно. Ну, такой искренний крик души, да, там, как там, не знаю, на пеньке в лесу живет. Сидит и воет на луну.
1: Вот есть вопрос от девушки еще один. Да, простите, перебиваю. Есть ли персонажи, которые списаны с ваших детей или, может быть, прям ну, вот с серия, близкого круга?
0: Серия «Бунт пупсиков», «День карапузов», «Золото скифов», она с нашего семейства. Но при этом надо понимать, что это все-таки придуманная книжка. Там, например, я двух героев поженил между собой, а они даже не знакомы. Но, то есть, я, в общем, смотрю, что у них есть там какой-то другой муж, какая-то другая жена, я понимаю, что это что-то неправильно. То есть я уже переписал их реальную историю. Там, допустим, в «Золоте скифов» мы не воровали скифской чаши золотой. В «Таинственном кто-то тайме» у нас не живет дома там белого тигренка альбиноса. То есть там много вымысла, но вот сами референсы, они, безусловно, с нашего семейства, там, из тех людей, что вокруг.
1: Друзья, мы вернемся буквально через пару-тройку минут. Я напоминаю, что за лучший вопрос Дмитрию у нас есть еще два подарка, два приза, две книги, два произведения. Поэтому у вас еще возможность, время есть, но пока о погоде.
2: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Формула-А».
4: «Тэнк» — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в Trio Motors Tank. Ростов-на-Дону, Театраль 65, по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
5: Реклама. Надежность, когда уверенность сопровождает вас в каждой поездке. Комфорт, когда каждый маршрут приносит удовольствие. Проверенные автомобили BLG с официальной гарантией 5 лет – это не просто покупка. Это инвестиция в комфорт, безопасность и качество вашей жизни. Пройдите тест-драйв и получите персональное предложение на покупку в официальном дилерском центре Trio Motors на Текучёва 352А в Ростове-на-Дону. BLG. Надежность в движении.
6: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
7: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
9: Окошкина!
10: Счастье! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход, поселок Красный, улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
11: Незабываемые эмоции от «Дон Эффект Шоу». Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект «Дон Эффект Шоу» готов украсить ваш праздник и предложить бармен шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет, и, конечно, незабываемые эмоции. «Дон Эффект Шоу». Ищите нас в соцсетях. 18+.
12: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наебян, рекомендует.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие» — это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по-настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
15: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
5: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону.
9: 333-21-66. DFM. Party time. On DFM. Come on.

0: Друзья, спасибо большое за вопросы. Дмитрий, вопросы даже приходят очень личные. Это девичьи вопросы. Я всегда стараюсь женские девичьи вопросы всегда в приоритете первые. Что писатели предпочитают на завтрак?
1: Писатели предпочитают на завтрак выпить 20 чашек кофе. В день я, наверное, литров 2 кофе выпиваю. Но я подозреваю, что мой кофе слабый, что это такая, скорее, кофейная водичка с огромным количеством сгущенки. Вполне возможно, что ее мои ради сгущенки. Еще я недавно посчитал, в год я съедаю, наверное, штук 300 шаурмы,
0: вот
1: штук 200 самсы, штук 150 шоколадок. Ну ладно, фирму не буду называть.
0: Горький или молочный шоколад?
1: Сладкий шоколад с нарисованной девочкой. Фирму
0: понятно,
1: нельзя называть,
0: понятно,
1: но
0: вот понятно,
1: просто ее там
0: это база.
1: Да, база, да. И вот такая диета получается своеобразная. А когда я сам готовлю, потому что как-то так получается, что жена там днем куда-то уходит или еще чего-то, я неплохо готовлю мясо. То есть я покупаю мясо в таком маленьком фермерском магазине, и там его как-то запекаю в духовке, либо на такие отбивные делаю, еще чего-то. Кстати, в Ростове у меня есть такая внутренняя коллекция за счет того, что я специалист по шаурме. А в Ростове очень вкусная шаурма. А сегодня я купил шаурму, называлась как-то по-армянски, сама кофейня, и там была большая шаурма, она была реально большая, она была вот мне до локтя, то есть мне было сантиметров 70. Это просто поразительно. То есть вот большая шаурма в Ростове примерно в два раза длиннее, в два раза больше, чем большая шаурма в любом другом городе.
0: Ну, у нас вообще шаурма в Ростове это ритуал, наверное, да, и помимо того, что это вкусно, это ритуал, и у нас же есть, мы это называем между нами немножко, может, грубо, дерзко, ночной дожор, да, потому что бывает, выезжаешь ночью, хочется, ты знаешь, где есть места с шаурмой ночью, круглосуточно, 24/7, и самое главное, качественно. Шаурма, это вот, наверное, это сейчас современное ростовское блюдо, да, это как вот часть ростовской кухни, ну, как вот национальной городской
1: кухни.
0: Ну,
1: здесь это как бы реально. В Ростове еще есть один город, где очень крутая шаурма. Ростов вот наравне с этим городом. То есть вот при том, что я, наверное, везде ее уже перепробовал. Там большая шаурма, это как для самообороны, если доедать по голове, мало не покажется, действительно большая.
0: Так, еще один есть вопрос, ну тоже девичий, да? Вот как или когда-нибудь вы отдыхаете от писательства, да? Все равно нужно отдохнуть.
1: Много поездок разных, нужно стараться работать каждый день, потому что все равно есть не каждый день возможность работать. И если ты не работаешь, вот вы уехали там на 3 дня из города, приехали, у вас из крана течет ржавчина. Если я 3 дня не читаю, 3 дня не пишу, у меня такое ощущение, что я мама мыла раму не напишу, то есть что я утратил все свои нейронные связи, которые у меня были. И поэтому надолго нельзя прерываться. Как только ты что-то перестал делать, ты сразу сполз. Какой-то музыкант говорил, что если он 1 день не играет, это он замечает. Если 2 дня не играет, это его импресарио замечает. Если он 3 дня не будет играть, что там, типа, не знаю, последний зритель в зале скажет, что-то он...
0: Его забыли.
1: Да, его там забыли. То есть нужно каждый день стараться писать. При этом нужно понимать, что первые 15 минут тебе не будет хотеться писать, ты будешь бояться того, что пишешь, просто, видимо, еще голова не прогрелась, будешь только кофе глотать литрами.
0: Есть очень такая мысль, которую хотел бы обсудить с вами сегодня. Мы, наверное, все-таки к завершению. Давайте так вот, вернемся к фэнтези, да? Все-таки фэнтези, как вы считаете, это побег от реальности? И может быть, это ваш способ поговорить о реальности, о дружбе, ответственности, взрослении? Ну, вот в таком контексте, в декорациях какой-то магии, волшебства?
1: Ну, фэнтези...
0: Донести просто вот мысли.
1: Фэнтези я себе представляю как такой волшебный жанр, чемодан. Представьте себе, что у вас есть чемодан, в который вы можете положить все, что хотите. Там, не знаю, курицу, ноутбук, одежду, деловые бумаги. У каждого автора фэнтези свой чемодан. И, естественно, там свое содержание этого чемодана, поэтому этот жанр больше всего люблю. Даже Гоголь, там, Нос или Шинель, или Ви, это же тоже по жанру, в общем, фэнтези. Или там и Мастер и Маргарита по жанру, это что, фэнтези. То есть, в общем, фэнтези — это абсолютно универсальный жанр, который, если уметь писать, можно даже до уровня классики. Ну, там, не знаю, Гофман, Гоголь, Булгаков, да, то есть можно быть классиком, не знаю, Толкин, да, и при этом работать в жанре фэнтези. Поэтому для меня фэнтези — это возможность уйти от реальности, прожить еще одну жизнь, естественно. Возможность как-то искренне поговорить с читателем, и просто ты следишь за судьбой героев, когда герой оживает, это не всегда происходит, но когда он оживает, он притягивает это дело на себя. Самый такой пример — найдите в интернете авторскую редакцию Ильфа и Петрова «12 стульев». Там все, что выброшено курсивом, ну, то есть очень легко читается, просто то, что курсивом, это в книжку не вошло. И вы поймете, что «12 стульев» писалось под главного героя Кису Воробьянинова. Там первые четыре главы огромные, там страницы 80, это любовные похождения Кисы в Париже, которые потом вылетели, потому что пришел второстепенный герой, мелкий журик Остап Бендер, который должен был просто быть рядом с Кисой Воробьяниновым. Но он пришел, вытолкнул Кису из повествования, занял, в общем, сел на главный стул, и в результате... Ильфу Петрову пришлось даже убирать первые главы, потому что зачем на явно второстепенного героя там какие-то любовные похождения, которые на треть книжки. То есть у меня тоже так часто происходит, что как я планирую одного героя как главного, а потом приходит какой-то яркий, мощный герой и начинает тянуть дело на себя, и ты просто записываешь за героем то, что он делает. Ты просто слышишь его, видишь, как он действует, слышишь его шутки. То есть такое ощущение, что словно это не ты шутишь и не ты действуешь, а какая-то совершенно отдельная личность внутри твоего повествования.
0: А кто из ваших героев, на ваш взгляд, получился ну, самым живым?
1: Ну, все, наверное, живые. То есть, если какой-то герой у меня не живой, у меня это Анигротор, и Мефодий Буслаев, и герои Шныра, и Орей, и там Папа Гаврилов из «Бунта пупсиков», и «Дракончик Пыхалка» у меня есть такая книжка детская. И сейчас, кстати говоря, если вы все мое читали, прочитайте еще «Драконы против динозавров». Это такая очень смешная книжка, она для младших классов, там как бы драконы... И динозавры — это два народа, которые терпеть не могут друг друга, колбасят. В общем, очень смешная книжка, такая винни-пуховая по духу. Все герои живые, и как только у тебя перестает какой-то герой получаться, чувствуешь, до какого-то момента он получается, а потом что-то у тебя с ним разлаживается. Ну как, не знаю, дружил-дружил, потом раздружился. Тогда я как в сериалах, да, делаю там, а где Мейсон, да, ну Мейсон там уехал в Калифорнию. То есть у меня тоже Мейсон уезжает в Калифорнию.
0: Обрывается.
1: Потом, где Мейсон там? Ну Мейсон там типа звонил из Калифорнии, у него
0: все хорошо, в порядке.
1: Да, у него все в порядке. То есть я держу в книгах только живых героев, потому что как только какой-то герой мне перестает нравиться или что-то у меня с ним разлаживается, то на него либо там упал волшебный меч, либо он ехал в Калифорнию.
0: Вопрос от девушки тоже. Вы помните свое первое произведение, с чего все началось? Это что было, она так спрашивает, и о чем сейчас мечтаете?
1: Ну, смотрите, да. Вот мы говорили о пластинках, еще о чем-то в детстве. Я брал у мамы печатную машинку, мама у меня редактор, поэт, и дома у нас была печатная машинка. Я брал эту печатную машинку и отпечатал какие-то простенькие рассказики, там по две странички, по три, по пять, очень простые, там про там роботов, про кошек, еще чего-то. Это еще не было книгами, а просто, ну, не знаю, в общем, пробу пера, мне нравился сам процесс. Вставляешь бумагу, там такая лента и так далее. Потом, когда я учился на третьем курсе филфака, у меня появился первый компьютер, мне было тогда 19 лет. Я, наверное, первый компьютерный писатель в России, потому что тогда все работали на печатных машинках, а папа работал в НИИ, они внедряли вот все это, ну, короче, в общем, мы имели доступ. У моего компьютера не было жесткого диска, была дискетка на 1 мегабайт, то есть, ну, весь компьютер был 1 мегабайт, и можно было писать маленькие текстовые по 2000 знаков.
0: То есть, потом распечатывать на матричном.
1: Нет, не распечатывать, потом... это естественно, но их можно было склеивать специальной командой через плюсик. То есть да. Я там, допустим, сделал 50 файлов, потом через плюсик их склеил, и получился уже книга. Вначале я писал короткие рассказы, научные статьи, а потом написал «Дракончик-пыхалка». «Дракончик-пыхалка» — это моя первая повесть-сказка. «Приключения домовятла», «Стелин пыли». Потом я пошел в издательство, которое издавало Кира Булычева, и прицепом к нему разных еще российских авторов, и мне буквально с порога сказали: надеюсь, у вас не повести, сказки. А у меня были повести, сказки. Я говорю: нет, у меня разные книжки есть. Бежал домой, написал «Тайна звездного странника», «Сердце пирата», «Возвращение космического пирата». Это мой первый такой вот, как в стиле электроника, наверное, сериал космический.
0: Вот... Ну, еще, наверное, гости из будущего. Вот у нас электроник,
1: да,
0: гости,
1: да,
0: из,
1: да,
0: будущего.
1: Да, ну, вот где-то
0: две
1: вот
0: базы
1: на
0: тоже
1: ту целевую аудиторию, да, что Булычев, да, и Вилтистов. В общем, такой космический сериал типа «Звездных войн» из четырех книг. Я с него запустился как фантаст. Он, то есть я вначале писал не семейную литературу, а вот такую просто детскую фантастику. Потому что Таня Гроттер, Мефодий Буслаев, «Школа ныряльщиков» — это не только детская фантастика, она универсальная, она сложнее, она написана взрослым языком, то есть тут как бы она с двойным прочтением. А я вначале писал такие, в общем, простые фантастические книжки: «Город динозавров», «Когтях каменного века», «Месть компьютера», «Юный граф Дракула».
0: Давайте о самом главном искусстве, как сказал один известный политик в нашей стране, вождь, о кино. Вот фильм «Легенда о золоте скифов» вырос из вашего произведения. Насколько сильно вот экранная версия отличается от книжной, и творческие компромиссы оказались самыми интересными или нет? Просто вот бывает же, вы понимаете, да, технологический процесс кинематографа, ну, он может и помочь произведению, а может развести,
1: смотрите,
0: очень далеко друг от друга.
1: Я начинал как сценарист когда-то, давным-давно, когда меня еще не кормили детские книжки. Я работал на крупных в Останке, на крупных каналах. Я написал где-то 30 сценариев, всю зиму к ним ходил каждый день, выпустил 30 передач. А потом в конце зимы говорю, будут какие-то...
0: Дивиденды.
1: Да, будут какие-то дивиденды. Они там долго совещались и дали мне, мне хватило на пылесос. То есть за зиму я заработал на пылесос. Я сказал большое спасибо, да, пылесос, палета и техника. И долгое время к сценариям не возвращался. Но, тем не менее, какой-то навык сценариста мне это дало. И поэтому сейчас у меня есть 2 полных метра и сериал 16 серий я написал. То есть я как сценарист тоже, в общем, работаю, понимаю, как это делается. Но в чем сценаристика и по моим фильмам, и по отличается от деятельности писателя? То, что я написал в книге, вы видите 95-97% моего текста. Ну, там остальное что-то там редактор поправил, что-то убрал, там что-то сократил, ну, потому что есть там какие-то нюансы. Но как бы 95% моей работы доходит до читателя. Когда я работаю как сценарист, максимум 20% работы доходит до читателя, потому что обычно после первого сценариста идет второй, потом приглашают другую сценарную команду, потом что-то видоизменяют, потом приходит на проект продюсер, вносит какие-то коррективы.
0: Потом добавляется импровизация актера в кадре.
1: Да, то есть, в общем, как сценарист, я реально, когда стал работать, я понимаю, что это настолько групповое искусство, что если я буду тянуть дело на себя и кричать: так, ребята, я не хочу 20%, я хочу 95%, меня просто выкинут из бизнеса, потому что, ну, это такое искусство групповое. Поэтому я вначале заморачивался, потом отпустил дело на самотек, то есть я... стал спокойно относиться к тому, что что-то меняют. Иногда, мне кажется, я вообще абсолютно не согласен там с какими-то вещами, но, ну, как бы готов прислушаться к мнению режиссера. И вот «Легенда о золоте скифов», она отталкивается от моей истории «Золото скифов». Там больше артефактов стало, более динамичный сюжет, появилась какая-то своя внутренняя сюжетная линия. От книги это довольно сильно отличается, но как кино это смотрится лучше.
0: Дмитрий, если бы, давайте помечтаем, если бы сейчас здесь оказался старик Хоттабыч, либо Цветик Семицветик, либо Волшебная палочка, либо Аладдин, либо Золотая рыбка, да? Какие бы 3 желания вы загадали?
1: Ой, я не знаю. Так, я бы поставил на паузу. И хорошо бы все продумал, потому что есть же очень много фильмов с этим сюжетом, да, и там обычно первое желание, он какое-то бредовое загадывает, второе...
0: Проверочное,
1: второе еще, да, более бредовое, а третье желание обычно исправляет второе. Ну, то есть второе там желание, чтобы все пропали, там третье желание, ой, слушайте, давайте все появятся, да.
0: То есть я бы поставил... А третье желание получается для всех, чтобы было у всех хорошо.
1: Да, как кстати, я бы поставил на паузу и хорошо подумал.
0: Сейчас стартовали съемки сериала «Большая семейка», значит, по серии «Моя большая семья». Вот могли бы немного рассказать об этом проекте?
1: Я написал первый драфт, 16 серий. Это веселая семейная комедия по книжке «Бунт пупсиков». Семья из Москвы в ржавом автобусе решает начать новую жизнь и уезжает на юг. У них 6 детей по фильму, и очень хороший такой звездный состав. Даже купили такой же автобус Toyota Noah, как у нас, только у нас он такой как бы белый ржавый, дешевый, а тут они купили немножко, ну, насколько я видел, по такой немножко другой версии, более там свежей, может, на пару лет. Ну, в общем, очень хороший состав актерский, он просто звездный, и очень надеюсь, что сериал получится хороший. Я как бы очень на это надеюсь, потому что, ну, долго и сценарий писали, и я даже буду играть одну из ролей, не знаю, можно об этом говорить или нет, она очень маленькая, сейчас это как бы такой бренд, чтобы автор появлялся там, ну, буквально на «Кушать подано», и вот у меня тоже там будет, ну, маленькая
0: это,
1: роль.
0: Это рука маэстро, потому что Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай, они,
1: да, там нужно именно в каких-то маленьких ролях появляться,
0: да, в эпизоде,
1: там буквально,
0: да,
1: на «Кушать подано», да.
0: Это здорово.
1: Это здорово.
0: Дмитрий, если бы вам предложили выбрать один из ваших миров, чтобы прожить в нем, провести выходные, какой бы это был мир? Чем бы вы там занимались?
1: Я бы испугался, потому что есть книжка «Чернильное сердце» Корнелия Функе, где герои захватывают автора, и там какие-то злодеи заставляют его переписывать реальность. Наверное, я побоялся бы, потому что у меня миры фантазийные, и там можно очень сильно получить по голове, особенно если ты автор.
0: Дмитрий, хотелось бы подвести теперь итоги нашей вечерней фантастической истории. Хотелось бы подвести итоги. Я думаю, что если у вас в будущем планируется что-то еще, вы уже задумались, да, о произведении, вы... напишите что-нибудь о радио, пожалуйста. Да, это надо увековечить.
1: Радио...
0: просто.
1: Да. Ну, да. Кстати, это мысль.
0: Да, радио, и попадаем в прошлое. И просто скажите, что был один блестящий ведущий в Южном городе.
1: Дмитрий.
0: Дмитрий, ну это так, это наглость родийная, но без нее не получится.
1: А, кстати, у меня есть Баб-Ягун, играющий комментатор, один из главных героев Тани Гротер. Он такой, в общем, радиоведущий по своей сути. Так что считайте, да.
0: У вас уже было начало.
1: Завтра в 12 часов приходите на встречу в фестиваль «Слово на Дону». Будён... как гость.
0: В общем, Буденовская, Красноармейская, да. В Маринс, да. В отеле, да.
1: Да, Маринс,
0: Дмитрий,
1: отель, 12 часов.
0: Надо подвести итоги, потому что девушки задавали очень много вопросов.
1: Да,
0: давайте,
1: да,
0: вот,
1: да.
0: Что запомнили, какой вопрос?
1: Ну вот Дмитрию Емцу мы...
0: это, да, уже, это все, уже это один дали, ушел, все, еще два произведения, да, у нас должны,
1: да,
0: быть разыграны.
1: Потом очень был хороший вопрос, он нас всех увлек про утро, завтрак и шаурму. Там мы, наверное, дадим приквел.
0: Завтрак, так, завтрак готов.
1: В общем, завтрак готов. И третий вопрос был...
0: Ну, там был вопрос, о чем мечтаете, с чего начинали.
1: Ну, вообще, мне кажется, да, тоже классный вопрос.
0: Все, все отлично. Да, все. Друзья, мы с вами свяжемся и расскажем, как вы заберете свои подарки. А, Дмитрий, теперь хотелось бы в финале ваши пожелания всем слушателям Ростова-на-Дону, Юга России, а может быть и других стран.
1: Не бросайте читать, да, как можно больше читайте, и поверьте, что... книга сделает вашу жизнь гораздо ярче, интереснее, и вы будете чувствовать, что вы становитесь умнее.
0: Спасибо большое. Мы продолжаем. Друзья, сейчас немного о погоде.
2: Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Реклама.
0: Пятница в публике начинается с резидентской вечеринки с диджей-сетами. До танцпола можно успеть поужинать или зайти в камерное караоке. Там небольшой круг на песни. А завтра субботняя программа «Шоу Дивы». Это публика, Большая Садовая, 116. Возрастное ограничение 18+. «Триа Моторс» – официальный дилер автомобилей BLG в Ростове-на-Дону. Компания «Триа Моторс» – крупный автодилер с более 25-летним опытом работы. Сегодня автомобиль BLG – опора для тех, кто становится опорой. Опыт, проверенные технологии и строгий контроль качества делают их надежными на долгие годы. Современный дизайн подчеркивает характер, а пятилетняя гарантия – уверенность в каждом километре. BLG стабильно держит курс и на зимних трассах, и в летний зной. BLG – надежность в движении. В «Триа Моторс» можно познакомиться с BLG в Ростове-на-Дону на улице Текучева, 352А. BLG – «Триа Моторс» на волне DFM Ростов-на-Дону. Друзья, всем хорошего вечера, и напомню вам о том, что у нас еще есть сюрпризы. Вот наши друзья, всем бывает знакома такая ситуация, весь год работал, как проклятый. В отпуске не был злой, раздраженный, как собака. А если о тебе вот кто-то позаботится, будет вообще, конечно, замечательно. Чудо-кресло тебе в помощь. Там большие удобные кресла-мешки, в которые прям погружаешься и расслабляешься. Реально, это море релакса, заряда энергии и позитива. Приезжайте на страны советов 3 в магазин «Чудо-кресло». Твое кресло подберут и соберут за 5 минут. Ты останешься довольным, как слон. Порадуй себя, любимого, прямо сейчас. Не ждите, пока ваши кредитные обязательства станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 39-161-61-61. Семья Наибян рекомендует. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Пятница — это классно, но суббота еще лучше, друзья. И именно по субботам мы подводим итоги DFM ТОП-30. Я здесь, чтобы об этом напомнить. Завтра с 15 по столичному мы соберемся с вами и будем слушать все самые главные работы этой недели. Расставим их по своим местам, да и вообще будет классно. Приходите обязательно. Ну а пока продолжаем. Меня зовут Женя Кротов. Всем привет. Делайте громче.
1: Реклама. Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: ОККО представляет.
6: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
7: Простые военные учения.
8: Главный сериал года в ОККО.
9: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
10: Я про это написать хочу.
8: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
11: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
12: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
13: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
14: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
16: АО «Кордиант» и
17: N760-115-09.
18: А теперь тусовка.
19: DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас Ростов плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741.
5: В чистом поле – хорошо, а в центре – лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос 20%.
6: Hello Wheels в Горилле. Магическая вечеринка в лучших традициях ведьм. Не нужно строить планы. Мы уже все сделали. Тебе остается только прийти. Волшебная ночь начинается с нас. Приходи в костюме ведьм. Горилла Бар. Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
7: Идея может стать проектом. Проект – бизнесом. А знакомство – новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели-эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru. При поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфомиазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Он мой номер один, моя половина.
8: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
9: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
10: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
12: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, улица 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
13: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
14: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
19: То, что его понимает.
20: Лапаль – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
21: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
22: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
23: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
0: А дальше тусовка
2: on DFM.
0: Потому что

0: Последний рабочий на неделе – это то, что всегда поднимает настроение, и всегда здесь нужно чем-то заняться. Как раз есть вариант, друзья. Уже в эти выходные в Москве на ЦСКА арене пройдет фестиваль поп-культур «Фандом Фест ВКонтакте». В лайнапе разные артисты, например, Бивай, Сестренка, Парни Касин и Вэй И. Встречи с актерами и создателями фильмов, а также много чего еще интересного. Возрастная категория 0+. Ну а здесь уже в ближайшее время встречайте Юлю Погой, Дима Попова. Я же на этом моменте прощаюсь. До завтра. Меня зовут Женя Кротов. Всем пока.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Надежность, когда уверенность сопровождает вас в каждой поездке. Комфорт, когда каждый маршрут приносит удовольствие. Проверенные автомобили BLG с официальной гарантией 5 лет – это не просто покупка. Это инвестиция в комфорт, безопасность и качество вашей жизни. Пройдите тест-драйв и получите персональное предложение на покупку в официальном дилерском центре Tria Motors на Текучёва 352А в Ростове-на-Дону. BLG. Надежность в движении.
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Октябрь продолжается, и Папа Пап снова готовит жаркие выходные. 9 октября большая вечеринка с диджеем. А 10 октября живой концерт кавер-группы «Друзья маминой подруги». Сбор гостей 22:00. Папа Пап, Максима Горького 151. И не забудьте, сезон новогодних корпоративов уже открыт. Не знаете, где отметить корпоратив или провести праздничный банкет? Папа-пап! Отличный повод собрать всю свою компанию. Бронь столов по номеру плюс 7-988-990-10-11. 18+.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
8: Окошкина!
6: Есть вечера, которые проходят. А есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский». Место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. Любовский, Седова 5, Новая Земля, 18+.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наебян, рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Чаю вечер пятницы. Почему вермишелевый суп и вечер пятницы вместе, я не понимаю. Но, друзья, мы такие разные, у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы, в общем, заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Вот, Дмитрий.
1: Да, всем привет. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Попов.
0: Да, и тут проблема, знаете, мы сидим с Поповым сегодня, и новость пришла. А там совершенно, ну, обычно написано слово «задница». И Дмитрий говорит, я не буду говорить «задница» в эфире, это как-то вот, может быть, это запрещено. И он на полном серьезе гуглил, можно ли говорить в эфире «задница». Вы представляете, как его зашугала я, наш начальник, вселенная, ну, в общем, все зашугали, жена.
1: Там такой список.
0: В общем, все подзажугали Попова, поэтому, нет. Дима, давайте вы просто сейчас назло врагам скажете это слово.
1: Просто и уже отпустите это,
0: отпустите,
1: да?
0: Отпустите это из себя, да. Давайте. Ну?
1: Задница. Дница.
0: Все, нормально. Все. Теперь все. Задница. У нас гештальт закрыт.
1: Терапия какая-то была в прямом эфире.
0: 9 октября 2026 года. Пятница. Сегодня Всемирный день яйца, друзья. Аплодируем. Это у нас как раз вот все хорошо. Международный день пиццы, Всемирный день почты, Всероссийский день чтения. Сегодня, кстати, день днюха ВКонтактике.
1: О, поздравляю.
0: 20 лет, боже мой, как вчера было. Я, кстати, одна из первых зарегистрировалась, честно говоря, там. И, друзья, вы можете вот заходить, Юля Паго, искать меня ВКонтакте. Там легко найти можно будет, вполне. Также Всемирный день нанотехнологий, кроссовки. Тут еще отмечают свой праздник профессиональный. И... Шептун покровный.
1: Шептун покровный?
0: Знаешь, вот как-то вот заняться шептун у нас сегодня. Ну, не знаю.
1: Можно и отметить, в принципе.
0: Как-то вот все сложилось. Давайте тему обсудим. А тема у нас сегодня будет такая. Что бы вы хотели увеличить? Да. Ты ржешь, по-моему. Вот знаешь, сразу ясно, что ты в какую-то другую сторону пошел. Что
1: да у меня столько вариантов сразу.
0: А, по-моему, он у тебя только один. Судя по твоему вот этому смешку смущенному. Так, я могу сказать честно. Я бы очень хотела увеличить пространство в морозилке. Потому что я очень люблю всякие разные заготовки делать, закладывать их в морозилку. Но там уже ничего не помещается. Просто ничего. Мне вчера ночью пришлось креветки есть. Ну, просто пришлось, я давилась. Я не хотела никаких креветок в час ночи, но мои заготовки не помещались. Я решила, что надо просто съесть креветки и закинуть туда заготовки. Все. Иначе никак не получилось. Ну, что
1: прям
0: у тебя?
1: На жертву идешь, Юля. Я бы хотел бы увеличить, конечно, словарный запас. Не хватает иногда слов, чтобы сказать обо всем, что я хочу увеличить.
0: Да, странно, что тебе еще деньги платят, а ты не обладаешь тем самым словарным запасом. Может быть, мы с отделом кадром пересмотрим эту историю? Так, друзья, в общем, пишите, что бы вы хотели увеличить, обязательно закидывайте нам.
1: В группу Радио ДФМ ВКонтакте, в Максе есть номер 965-115-5115 и приложение Радио ДФМ.
0: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
2: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Реклама. Волга. Еврейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Он мой номер один, моя половина.
11: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
12: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк Онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
13: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. АО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
14: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
15: Дорогой, а что это ты напеваешь?
14: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
15: О, нам давно нужна зимняя резина.
14: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
16: Я Пирелли беру колесо.ру.
17: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
18: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
19: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
20: А дальше тусовка.
21: On DFM.
20: Потому что радио.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Так, котятки, у нас же тут полнолуние маячит впереди. Прям тяжелое время. 10 октября мы будем мы уже перешли в знак весов в плане Луны. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, что у нас перед полнолунием происходит. Подожди, полнолуние у нас или... Да, полнолуние, все правильно. 28-й лунный день сейчас. День гармоничный, светлый, будет все удаваться. Любые дела, начинания, направлены на благие цели, приводят к успеху. В душе человека и природе будет царить гармония. Вообще, день, когда можно выйти на новый духовный уровень. Полезна работа со своим телом, полезна духовные всякие разнообразные практики. Что-нибудь, может быть, аскезу взять. Вот, кстати, в этот период очень хорошо. По поводу любви. Общение принесет вам пользу, поднимет настроение. Не злоупотребляйте доверием окружающих и не навязывайтесь им. Стоит прислушаться к советам, если их дают ваши близкие друзья или родственники. Это день, когда все ваши добрые дела возвращаются бумерангом. Вот иногда дни бывают такие, когда ты гадость скажешь и бумерангом получаешь, а иногда бывают дни, когда наоборот. Ты можешь сказать что-то хорошее и тоже получить обраточку от Вселенной. Так, можно начинать любые дела и проекты. Смело решайте финансовые вопросы, занимайтесь покупками, продажами и прочими операциями. Но это касается 28-го лунного дня, который стартанул сегодня в 5 утра и закончится, соответственно, завтра тоже где-то примерно в это же время, где-то в 5:30, наверное, уже все. Но, значит, у нас получается... У нас не полнолуние. Я же и говорю что-то не то. Вот как будто бы у меня все... Новолуние, конечно.
2: Отличается?
1: Это разные, конечно, истории. Да, новолуние у нас прекрасное будет завтра. 18:49 стартует. И очень такой волшебный момент, волшебный период. Во-первых, ретроградная Венера будет влиять, да, на всю эту историю. А во-вторых, вообще такое достаточно магическое считается новолуние в весах. В общем, интересное. Поэтому расскажем о нем подробно в следующем части. И как оно будет вообще влиять на всех нас. It's showtime. I'll go.

0: On DFM.
1: Хотели увеличить, друзья. Сегодня мы выясняем именно это, как на духу. Кстати, как вы думаете, Дмитрий, какой самый популярный ответ мы получили? Самый, очень легко.
2: Конечно же, деньги. Зарплата, наверняка.
1: Да, зарплата самый популярный ответ. Да, мне кажется, вообще нет человека, который был бы доволен своей зарплатой. В принципе, всегда, согласитесь, хотелось бы больше. Не, ну как бы жить можно, все хорошо, все нормально. Бывает момент, когда ты скажешь, не, я не согласен, чтобы мне увеличивали зарплату. Не надо мне, зачем это? Ну что?
2: Это уж лишнее.
1: Не надо, оставь себе. Это не надо нам совершенно.
2: 13 тысяч зарплату.
1: Ну что? Зачем это вообще? Как-то это уже перебор. Вы хотите, чтобы у меня поп слиплась? Ну что вы, конечно, нет. Так, солнечный день бы увеличил. Вот да. А дальше будет совсем тьма. Кошмар. Но зато шторы блэкаут можно еще полгода не покупать. Так, словарный запас тоже бы увеличил. Иногда без некорректных слов объясниться трудно. Один раз в спарринге сошелся с длинноруким, получил нормально так. Можно было бы тоже, конечно, что-нибудь себе там подувеличить. Так, хотел бы увеличить количество дней отпуска и зарплату, а также понизить наценки на ЖКХ. Но, понимаете, про понизить мы сегодня не говорили.
2: Это отдельная тема,
1: чтобы вы хотели уменьшить, и там уже будем говорить про ЖКХ. А сейчас мы говорим про зарплату, судя по всему. Так, хотела бы увеличить мозги своему начальнику, хотя не факт, что это бы помогло. Аплодисменты. Да. Вообще нет человека, который, наверное, считал бы свою зарплату достаточной и считал бы, что он знает меньше, чем его начальник.
2: Но с другой стороны, если увеличить зарплату, это вот вполне достаточно. А начальник пускай будет
1: и что?
2: Не таким умным.
1: Да. Нет, дело в том, что, понимаете, Дмитрий, ведь стать начальником это тоже талант.
2: Определенно.
1: Это талант, да. И не все становятся начальниками, потому что они действительно умеют
2: достойно.
1: Хорошо. Да. Вот. Просто есть люди, которые боятся сделать шаг. Вот просто боятся его сделать. Они, кстати, тоже боятся быть начальниками в том числе. Им легче прятаться за чьей-то спиной. А есть те, которые не боятся. И они идут. Вот почему, например, люди-перфекционисты, они ничего чаще всего не добиваются. А вот те пофигисты, которые спокойно... и так сойдет. Они сделали, пошли дальше. Но они уже по лесенке вверх поднимаются, сделав не очень качественно, но тем не менее они поднимаются. А перфекционист на первой ступеньке будет работать полгода. И так ее и не закончит. Вот поэтому, друзья, иногда нам просто не хватает смелости.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: «Тэнк» – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Надежность, когда уверенность сопровождает вас в каждой поездке. Комфорт, когда каждый маршрут приносит удовольствие. Проверенные автомобили BLG с официальной гарантией 5 лет – это не просто покупка. Это инвестиция в комфорт, безопасность и качество вашей жизни. Пройдите тест-драйв и получите персональное предложение на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучёва 352А в Ростове-на-Дону. BLG. Надежность в движении.
7: Высота Ремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
8: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
10: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
13: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
14: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход. Поселок Красный. Улица Дорожная. 1/11. Работаем для вас ежедневно.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: и, конечно же, прямо сейчас мы будем проверять уровень интуиции нашего слушателя. Кто здесь?
1: Дозвонился Антон из Татарстана, город Зеленодольск. Антон, привет.
2: Привет, привет.
0: Антон, мы рады вас приветствовать. И, конечно же, хотелось бы узнать, что бы вы хотели увеличить.
2: Уровень топлива в бензобаке за меньшую сумму.
1: Два желания в одном. Молодец, Антон.
0: Вот, видишь, как? Так и выглядит словосочетание «губа не дура». Вот оно. Это наглядный пример. Так, прямо сейчас мы, конечно же, выясним, как у вас с чутьем внутренним сегодня. И нужно отвечать «да» или «нет», максимально не задумываясь. На старт, внимание, поехали. Правда, что ленивцы умеют плавать?
2: Нет.
0: Правда, что у 111 11 букв?
2: Да.
0: Правда, что крылатка зебра – это вид рыбы?
2: Нет.
0: Правда, что в Калининграде есть улица имени Винни-Пуха?
2: Да.
0: Правда, что по определению кратковременный дождь – это дождь, который идет не дольше 3 часов?
2: Да.
0: Ну, отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Правда, мы дадим вам все-таки возможность исправить одну ошибку. Ну, одно, вот поменять вообще мнение, просто совершенно дать другой ответ.
2: Ну, пускай на втором вопросе.
0: Правда, что в слове 11 11 букв?
2: Да.
0: А может, еще вариантик, нет?
2: Все? Третий будет.
1: Третий.
0: Третий. Правда, что крылатка зебра – это вид рыбы?
1: Вы сказали нет, поменяем.
0: А мы поменяем на да. Ну, давайте прямо сейчас тогда выясним, что у нас получилось. Вот так вот, знаете, натянули сову на глобус. Вместе выиграли.
3: Ваш уровень интуиции равен 3.
0: Конечно, интуиция у вас, Антон, на 2, честно говоря. Но вам повезло с нами, поэтому у вас стало 3.
1: Карандашом.
0: Я просто на всякий случай вас предупреждаю, что если вам что-то кажется, возможно, вам действительно и кажется. Ну, то есть я бы не доверяла так уж на 100% вашей интуиции. Вот, может быть, и ошибочно это мнение. Так, ну что, какие были правильные ответы? Правда, что ленивцы умеют плавать? Да. Правда, что в слове 11 один из букв? Да. Правда, что крылатка зебра – это вид рыбы? Да, действительно. Она такая, причем она ядовитая, и она может там убить, чуть ли не посмотреть тебе в глаза, и ты сразу все. Правда, что в Калининграде есть улица имени Винни-Пуха? Нет. И правда, что по определению кратковременный дождь – это дождь, который идет не дольше 3 часов? Это действительно так. Аплодисменты.
1: Здравствуйте, Антон. Вручаем нашу фирменную кружку.
0: Ну и, конечно, 10 секунд на все ваши приветы.
2: Привет, компания «Алмаз», «Карьер Загорье», Подмосковье, Солнечногорский район. Всем привет, кто на работе.
0: Ура!
3: Радио ДФМ. Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Радио ДФМ на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
4: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: А в «Гиперленте» цены на минимум. Средство для удаления жира «Грасс Азелит» 600 миллилитров. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В «Гиперленте». «Гиперлента эконом». Цены на минимум. Выгода на максимум.
11: В «Ленте».
12: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
13: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. По Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
15: Эргоферон.
16: Мы всей семьей лечимся.
11: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
17: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Я волна.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. Оператор телеком Холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо подмывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? Лада Нива Тревел от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
11: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Up the next.
2: А дальше тусовка.
1: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: друзья, прямо сейчас мы выясняем следующее.
1: Что вы хотели бы увеличить?
0: Хотел бы увеличить котлеты в сковородке. Жена оставила только 3 штуки. Что мне с ними делать? Хотя бы 6 штучек уже нормально, а 3 ни туда и ни сюда. Придется курицу жарить.
1: На одного человека?
0: На одного, ну да. Маленькие 3 котлетки, если тут мужика, то это, конечно, ни о чем. Придется ему действительно, да, что-то врагать. Хотелось бы увеличить количество посещений в спортзал, но не могу себя заставить. Так вы из большинства, Димочка. Хотелось бы, чтобы на работе увеличилось количество улыбок коллег. Хотелось бы увеличить на несколько минут обед, потому что пока отстоишь в очереди, обязательно задерживаешься на несколько секунд. Также увеличить маршрут метро от Ховрина в Москве до Невского проспекта в Петербурге. Было бы удобно. Я вот это вот неистово лайкаю. Неистово. Я считаю, что вообще Сергей Семенович Собянин показал себя как человек, для которого нет ничего невозможного. И может быть, когда-нибудь действительно мы сможем просто сесть в метро. Представляешь? И раз, и ты уже в Петербурге.
1: Ну, слушай, скоростную ветку ведь запускают уже вот-вот-вот-вот скоро.
0: Ну, она, да, кстати, она там не так сильно сократит, насколько я помню. По-моему, где-то на полчаса, наверное.
1: Я слышал, что чуть ли не 3 часа составит время в пути
0: так,
1: от Москвы до Питера.
0: Так, а сейчас 3.40, подожди, а сейчас 3.30. Ну, вообще про Сапсан не слышал, да?
1: Я как-то вот по этим видам транспорта не пользуюсь. Я на машине вполне. Но я думаю, что это все не за горами, действительно.
0: Ну, в любом случае, да.
1: В реальности.
0: Конечно, друзья, должно быть поменьше вот это расстояние, чтобы мы могли друг к другу просто, знаете, в гости сходить вот так вот и одним днем. Вот это было бы хорошо.
1: На обед вот так раз и
0: раз, и ты уже тут, да. Ну, это мечты. А вообще, тут еще некоторые очень хотят увеличить уровень топлива в игре про танки. Хотел бы увеличить количество дней отпуска. Это, кстати, сегодня после зарплаты самый популярный ответ. Вот, если есть что-нибудь пооригинальнее, друзья, не стесняйтесь, обязательно пишите нам. Ну, что вечер, пятница? Если, конечно, вы с друзьями где-то тусите, то мы вам не мешаем. Ну, а если вам все равно в пробке торчать, вы едете куда-нибудь там убирать яблоки с тещиного сада, понимаете, то написать, в принципе, вы нам можете, конечно. Поэтому мы очень ждем.

0: быть на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. ДФМ. В Messenger Max. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове +20 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до +21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
3: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский» – место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. «Любовский», Седова 5, Новая Земля, 18+.
4: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
3: Хорошая ночь начинается с правильного настроения и любимых песен. Караоке-бар «Соловей» готов принимать гостей. Проведи свой корпоратив или банкет в уютной музыкальной атмосфере. Горького, 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: пятница, друзья. Сейчас бы, конечно, шашлычок с друзьями на даче жарить. Ну, или, знаете, да, картошку прямо вот кинуть в этот, в угли. И потом достать, она такая получается, как такая вся как горелая, а внутри прикольная. Печёная. Так, солью, вот, да, вот сделать это все. Конечно, вот это было бы хорошо, а не вот это вот все. А приходится с Поповым сидеть здесь.
1: Да, мы обсуждали вот эту тему. Что мы хотели бы увеличить?
0: Сегодня
1: сложная тема, но мы попытаемся с ней справиться как-то.
0: Да.
1: С вашей помощью, друзья.
0: Вот, пожалуйста, хотел бы увеличить поводок для своей собачки, но боюсь, что он затопчет, поэтому иногда бегаю со своим питомцем. Хотел бы увеличить скорость погашения кредита, но жиза. Хотелось бы увеличить выплаты по уходу за ребенком, потому что вот надо бы увеличить. Ну, пишет нам Елена. Это кто? А, нет, это Лёля пишет. Мамочки подошли. Значит, хотелось бы увеличить зарплату, как бы это банально не звучало. Добрый вечер. Помимо очевидного предложения что-то увеличить парню, было бы неплохо добавить бензина, солнце летом, снега зимой, рыба в водоемах, дичи в лесах, улыбок на устах. Всем добра от Романа. Красиво.
1: Вообще.
0: Звучит как тост, ребят. Но вечер пятницы мы проводим на работе, поэтому извините. Что еще?
1: Уровень своей наглости. Прям иногда хочется.
0: Ой, да.
1: Очень не хватает ёмкого крепкого словца, но приходится молчать.
0: На самом деле, вот самое мерзкое — это быть терпилой. А еще более мерзко — это понимать, что ты терпила. Вот, потому что ты, знаете, вот, не хочешь сказать, вот тебе говорят гадости, а ты человеку не можешь ответить, потому что он же обидится. Ты же прямо пройдешь по его триггерным точкам. Кто внушил нам, что вот эта вот история, если человек идиот, не стоит опускаться до его уровня, чтобы сообщить ему об этом?
1: Воспитание.
0: Не нравится мне это. Я считаю, что это воспитание, знаешь, из серии вот «А давайте воспитаем терпилу». Потому что люди, они в любом случае уважают только тех, кто может показать им, ну, что их, ну, свою силу. Потому что слабаки, они как будто, знаешь, это просто... Человек может быть очень хороший, добрый, светлый, прекрасный, если он не умеет отстаивать личные границы, если он не умеет говорить жесткое «нет», если он не может вот эти вот интонационности даже в голосе выдать, то все будут на нем ездить, друзья. Вот просто все. И тогда у него даже друзей не будет. У него будут люди, которые его используют. Понимаешь, как страшно?
1: Кошмар.
0: Вот так,
1: поэтому действительно, да, дерзость иногда вот
0: обязательно
1: стоит увеличить.
0: Если наглость. Вот это не наглость, это умение говорить нет, как.

Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51.

0: Реклама. Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технолюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
2: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за активами. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Right now. А теперь тусовка.
7: DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, как и обещали, расскажем вам про новолуние 10 октября. Собственно, как прожить этот день без каких-то проблем, чтобы было все хорошо. Новолуние 10 октября связывают с отношениями, деньгами, красотой и важными решениями. Но в этот раз астрологи советуют не торопить события, потому что ретроградная Венера вносит свои коррективы. Новолуние наступит в 18:50 по московскому времени. Весы, в которых, собственно, пройдет новолуние, отвечают за партнерство, равновесие и умение находить компромиссы. При этом Венера с 3 октября движется ретроградно, поэтому период больше подходит для пересмотра старых планов и отношений, чем для резких перемен и для чего-то нового. В новолуние принято записывать желания и планы на ближайшее будущее. Поскольку оно проходит в весах, можно обратить внимание на несколько сфер. Любовь и отношения. Можно, например, прописать встречу с подходящим партнером, как он должен выглядеть. Но если вы действительно хотите привлечь в свою жизнь человека какого-то определенного, вообще, в принципе, можете визуализировать на бумаге, например, расписать полностью, как он выглядит, что вы с ним чувствуете, как вы видите будущее вместе с человеком, которого еще даже и не встретили. Но вот именно это, если в новолуние написать все подробно, и притягивает к вам нужного человека, по крайней мере, так говорят астрологи. Работа и партнерство. Можно сформулировать желание найти людей для совместного проекта, наладить отношения с коллегами или прийти к выгодной договоренности. Дом и красота. Подойдут планы, связанные с обновлением интерьера, поиском своего стиля, уходом за собой, но опять же, ни в коем случае нельзя в этот период менять резко имидж или делать что-то кардинальное со своей внешностью, потому что ретроградная Венера вносит свои коррективы, не самые лучшие, может что-то пойти не так. Ну и можно загадать желание научиться легче принимать решения, меньше сомневаться и отстаивать собственные интересы. Вообще, часто люди загадывают желания, связанные не с ними, например, чтобы начальник поднял зарплату, или чтобы любимый человек, там, например,
2: больше любил,
1: делал что-то хорошее, да. А иногда можно просто загадать что-то про себя самого, чтобы вот почувствовать легкость и гармонию. Вот так. Новолуние можно использовать для наведения порядка в доме, разбора вещей и планирования ближайшего месяца. Полезно пересмотреть бюджет, список дел, договоренности, которые давно перестали устраивать. Ну и особое внимание, конечно, астрологи советуют уделить отношениям. Можно спокойно обсудить старый конфликт. Можно поднять вопросы, которые давно откладывались. В этот период можно действительно как-то, ну, поговорить спокойно, без каких-то вот истерик, а просто что, соответственно, вас не устраивает в отношениях, если происходят какие-то конфликты длительно. 10 октября лучше не принимать поспешных решений при этом. Астрологи не советуют начинать серьезный роман, торопиться со свадьбой или резко менять условия существующего союза. Вот в ноябре, 14 ноября, когда ретроградная Венера закончится, уже можете любые решения принимать, потому что, скорее всего, они адекватны. А пока на вас оказывает влияние что-то другое. It's showtime. Pago!

0: Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Что вы хотели бы увеличить? Сегодня обсуждаем именно это.
0: Хотел бы увеличить броски в боулинге, чтобы всегда выбивать страйк. Хотелось бы увеличить количество граммов пачки с пельменями. Но не цену, а именно количество. А также, что еще пишут?
1: Хотел бы увеличить дальнозоркость. Вот такое есть желание. Хочу различать мелкие предметы вдалеке.
0: Ну
1: вот
0: ничего, с возрастом придет. Когда в паспорте цифры увеличатся, сразу зорким станете. Ух, с каким зорким.
1: Вот Лидия пишет. Именно сейчас хочу увеличить личное пространство и количество людей, которые умеют пользоваться поворотниками, стою в пробке. Лидия,
0: да.
1: Держитесь.
0: А мы сейчас сидели с Поповым за эфиром, обсуждали, что с Новым годом-то.
1: Да,
0: уже сейчас, как будто получается, уже времени-то... Сейчас получается 9 октября.
1: Угу.
0: Ну, время быстро пролетит в октябре, да? Потом в ноябре... Ну, ноябрь такой нудный, кстати. Он длинный.
1: Там, кстати, одна неделька такая будет разбитая. У нас праздник 4 ноября.
0: Да, но вообще надо бы, конечно, уже соображать, где Новый год отмечать.
1: Угу.
0: А иначе можно потом втридорога везде оказаться. А нафиг надо? И лучше сэкономить, мне кажется, здесь, в данном конкретном моменте.
1: Там уже у нас, опять же, 11 дней отдыха будет.
0: 11?
1: 11 дней отдыха в этом году.
0: Ну, что-то вообще...
1: Поэтому точно надо продумывать что-то, не знаю, куда-то, если есть возможность все-таки уехать. На несколько дней.
0: На несколько дней?
1: Ну.
0: Одни билеты. Знаешь, сколько будут стоить в Новый год?
1: Ну.
0: Вот это, конечно, все не знаю, не знаю. Надо соображать. Надо соображать все, надо уже думать. Я, честно говоря, уже озаботилась. Вот прям озабоченная уже этим вопросом.
1: Ну, надо начать об этом думать, как минимум.
0: Уже думаю, озабоченно
1: мечтать,
0: думаю, мечтаю. Да. Друзья, вы тоже, пожалуйста, озаботьтесь нашим подарком, потому что в ближайшее время мы кому-то отдадим вот эту кружку нашу суперстильную, фирменную DFM. И, может быть, это будете вы, если сейчас еще подсуетитесь и закинете нам ответ на вопрос.
1: Что вы хотели бы увеличить, пишите в приложении Радио DFM.
2: 3, 2, 1, go! Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове ясно, по данным Яндекс Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает удачного вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: меньше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСК 10, номер 15. Все подробности в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ОСЗ «Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
5: «Высота Римстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Ростов, привет! Я Дима Белых. И вот мой совет. Ищешь крутой подарок, чтобы вау, бомба, пушка, ракета? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Там большие и удобные кресла-мешки. Все кресла в наличии с гарантией 5 лет. Кресла подберут и соберут за 5 минут. Фиксируй. Чудо-кресло на Страны Советов 3.
8: Идея может стать проектом. Проект – бизнесом. А знакомство – новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели-эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: несколько интересных фактов. И даже новость есть.
1: Да, какая? Есть столичные новости. Москвичи в костюме Лешего и Кикиморы смогут бесплатно посетить Дарвинский музей. Вот такая возможность будет в конце октября.
0: Мне кажется, здесь, конечно, странная история, честно. Не хочу, конечно, критиковать ничьи идеи, но вообще Леший и Кикимора. Вот кто-нибудь из вас знает, как выглядит Кикимора? То есть, представляете, вы, например, придете в своей обычной одежде, я вас бесплатно пускаю.
1: Вдруг.
0: Ну да. И оказывается, что вы ходите постоянно в одежде кикиморы. Ну, то есть, так вот можно в неловкую ситуацию попасть, то есть, работникам, да?
1: Ну, опять же, в этом есть плюсы. Можно бесплатно посетить музей, стремиться к этому образу. Вот можно уже начинать сейчас.
0: Ну, ты знаешь, я просто не хотела бы, чтобы меня посчитали за кикимору. Вот так вот. Вдруг. О, смотрите, кикимора идет, да? А я вообще как бы так всегда хожу. Ну, то есть это моя обычная одежда. Ну, я вот просто, я сейчас смотрю, как выглядит кикимора, пытаюсь понять. Значит, так, ну, она очень по-разному выглядит, опять же. Где-то она страшная, где-то симпотная. Зеленые волосы у нее должны быть, зеленые.
1: Надо какие-то стандарты определить, правда,
0: да,
1: чтобы вот
0: там критерии. Да, потому что так непонятно, что значит кикимора. Да, как-то в музей, если ты захочешь пойти, кто-то скажет, а это у вас зеленых волос нет, значит, вы не проходите.
1: Ну вот с Лешим как-то попроще. Я смотрю рога, вот основное вот
0: аксессуар. Ну не каждый мужчина захочет носить рога, Дима. Не каждый, поэтому тоже. В общем, они сделали все, чтобы мы туда не попали. Я поняла, бесплатно.
1: Надо будет поработать над имиджем, собственно.
0: Надо будет, да.
1: Решим попасть.
0: Так, хотя бы надо будет определить, как это все должно выглядеть. Так, что у нас по поводу фактов? Вот, пожалуйста, что-то выяснили мы тут интересного. Большинство европейцев замораживают хлеб в морозилке. Представляешь, как? Заморозили, разморозили, туда-сюда.
1: Он же тепленький, вкуснее, конечно.
0: Ну, конечно. Комары пьют кровь, потому что без нее они не могут размножаться. Ну да, действительно, это в основном, если вас укусил комар, то это женщина. В принципе, можно и покормить мать. Вот, я считаю. Как говорится, поспособствовать продвижению популяции. Представляете, ведь если без вашей крови комариха не может забеременеть, то получается, что вы... отец ее детей. Если ваша кровь поспособствовала этому всему.
1: Получается, что...
0: И где-то летают ваши дети, вот эти вот маленькие комары.
1: Назойливые.
0: Да, и вот как вот убивать комара после этого? Представляете? Круговорот какой.
1: Кровинушку.
0: Кровинушку! Вот так. Так, значит, трость нужна была чумным докторам, чтобы держать на расстоянии пациентов. Если подняться на вершину Эвереста, окажешься у верхней границы тропосферы. 86% людей расстраиваются по пустякам. Кто это проверяет? Что это за странность? Слушай, пустякам. Это обесценивание чужих эмоций и проблем. Нет, если человек действительно расстроился, значит, уже не пустяк. Значит, 70% мировой растительности приходится на океаны. Там все внизу. Значит, ну, потому что мы еще не достали их там. Ну, не спустились так глубоко. Поэтому неизвестно, кстати, что там происходит вообще.
1: Да там, без, я думаю, нашего надзора.
0: Без нашего надзора. Значит, китайцы зачастую едят арбуз жареным. Слушайте, я вот не люблю вот этот, какой арбуз маринованный. Я как-то попробовала, ну, странно. Вот это странная история. При том, что я люблю кабачки, патиссоны маринованные, как огурцы. Вот, ну, о, классно. А вот арбуз, ну, такое, какой-то... Ну, странный, в общем. Ты ел?
1: Нет, у меня эти эмоции еще впереди.
0: Вот так вот. А вообще это очень модно. Например, в Краснодарском крае очень часто вот арбузы. Так, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня крутой и кто заберет нашу суперкрутую фирменную кружку Дефа. It's showtime. Pogo! Pogo! On DFM.
2: Реклама. Он мой номер один, моя половина. Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
11: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
14: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
15: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
16: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840, 0+.
17: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
18: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
19: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
22: Up the next.
23: А дальше тусовка
22: on DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: Так, у нас Дмитрий учит новые слова и рассказывает мне, значит, что они означают. Какие-то старославянские слова, которые, в общем, ему интересны. Итак, Дмитрий, последнее слово, которое вы мне сказали.
1: Вы уверены?
0: Ну, которое про раздельное.
1: Да, проживание супругов раздельно, без сексуальной близости.
0: Ну?
1: В разжопицу.
0: В разжопицу. Так, а что такого? Дмитрий, понимаете, вот есть слово «подстрахуйся».
1: Так.
0: Да, вы, наверное, даже его сказать бы испугаетесь, потому что в середине корень может не так прозвучать.
1: Ну, настораживает, да, задевает
0: ухо немножко. Да, вот видите как? Или, например, корпус корабля. Понимаете, Дмитрий, есть, к сожалению, буквы. Они складываются, иногда
1: слова.
0: Являются частью слова. Вот, представляете, вот я говорю, человек боится, собственно, русского языка.
1: Ну, вообще, да.
0: Боится.
1: Ну, он богат и велик. И бывают там такие слова, которые действительно нельзя произносить.
0: Да, но это не всегда корень. Это не всегда корень слова. Да? Понимаете?
1: Понимаем, да. Ну что ж, будем изучать.
0: Слава Богу. Вот русский язык изучает человек, наконец-то. Хочет говорить на старославянском, кто же ему мешает? Дмитрий, напомните тему.
1: Что вы хотели бы увеличить? Последние 2 часа обсуждали эту тему.
0: Значит, хотелось бы увеличить зарплату. Но это сегодня самый популярный ответ, друзья, потому что действительно, сколько ни заплати, все мало нам. Угу. Мало.
1: На втором месте отдых, количество дней отпуска.
0: Да, очень многие хотят увеличить себе выходные. Никто не хочет увеличить себе рабочий день, время. Я заметила, никто не хочет. Вот нет такого, не было такого ответа просто. Хочу увеличить себе грудь. Ну, хоть Танечка озвучила
1: вслух. 2 часа
0: спустя. Боже, 2 часа спустя. Один единственный человек по-честному сказал, хочу увеличить грудь. Наконец. Мы все вокруг да около, ходили. Так, в общем, к этой точке и не пришли. Кстати, здесь могла бы быть реклама пластического хирурга. Но ее не будет, потому что, значит, никто нам денег за это не дал. Поэтому, друзья, мы готовы отдать самому лучшему человеку сегодня нашу фирменную кружку.
1: Это будет Дмитрий. Так мы решили. Он очень много написал сообщений нам в мессенджер Макс. Вот привет, хотел бы увеличить на несколько минут обед, потому что пока стоишь в очереди, обязательно задержишься на несколько секунд. Прям четкий график у Дмитрия. На работе надо увеличить количество улыбок коллег, количество посещений в спортзале, скорость погашения кредита, увеличить количество граммов в пачке пельменей, не изменяя при этом цену. Дмитрий много еще сообщений писал. Самых разнообразных. Мы решили, что именно ему сегодня достается наша фирменная кружка.
0: Давайте поаплодируем.
1: Дмитрий,
0: молодец, красавчик.
1: Аплодисменты.
0: Красавчик. Ну что, друзья, мы, конечно же, желаем вам самых легких выходных. Ярких, красивых. Пусть у вас вот как это осеннее настроение появится. Чтобы обязательно... Если еще фотки нет в осенней листве, то сейчас самое время, друзья. Пока они еще так свежачком лежат. Сфоткайтесь, пусть останется на памяти об этой осени. Всем пока!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове ясно, по данным Яндекс Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает удачного вечера.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ВПЦ.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3542. Окошкина.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Реклама. Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
1: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
2: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
8: Right now. А теперь тусовка.
9: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове ясно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает удачного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: «Тэнк» – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
7: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: второе место.
1: Именно эта работа не смогла залететь на первое место, но и тут тоже неплохо. Феникс, Маршмелло и Portugal The Man.
0: Первое место.
1: А вот лидерами прошлой недели оказались Мадонна и Мартин Гаррикс.

0: тройку лидеров. А кто вылетит завтра в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
10: Организатор розыгрыша ПАО «РВБ», ОГРН, 124-770-047-19-19, адрес 142-180-1, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина, территория Индустриальный парк Каледина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
12: То, что его понимает.
13: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
14: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
15: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
16: Буль, это на коммуналку и на рассаду.
17: Любимая, там дождь. Возьми такси.
16: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
18: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
19: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове ясно, по данным Яндекс Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает удачного вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. ДФМ. Радио ДФМ. ДФМ.

0: Реклама.
1: Праздный день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Надежность, когда уверенность сопровождает вас в каждой поездке. Комфорт, когда каждый маршрут приносит удовольствие. Проверенные автомобили BLG с официальной гарантией 5 лет – это не просто покупка. Это инвестиция в комфорт, безопасность и качество вашей жизни. Пройдите тест-драйв и получите персональное предложение на покупку в официальном дилерском центре Tria Motors на Текучёва 352А в Ростове-на-Дону. BLG. Надежность в движении.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наебян, рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ПАО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва, улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: Да, спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, в отпуск я поеду, да, спасибо.
10: Оплачивайте бонусами «Спасибо», билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо.Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
13: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
14: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму 1000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Код «Черная полка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0 плюс.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
4: Up the next.
5: А дальше тусовка.
4: On DFM.
5: Потому что...

0: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
1: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ. Радио ТФМ.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник в 9 вечера. Категория 16+.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
7: Welcome back, and right now...
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Опа!
4: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга» во вторник в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что Радио DFM.

0: some of that weight.
1: Tryna get
0: some of that weight.
1: Going off.

Радио ТФМ. Радио ТФМ. Включи тусовку.

0: Радио ДФМ.
1: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

слушаете радио канал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.